Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-62-920, выдано Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Реклама. От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо подмывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

1974 is the year that they're now planning for sex on the streets.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Всем доброе утро и привет в эту пятницу. 7 утра у нас в Петербурге по московскому времени, и мы начинаем.
3: Привет, друзья! 11 сентября у нас с пятницей.
2: Два гороскопа впереди. Игрушка также за приз твои каперов. Ловите ее в прямом эфире, конечно же, техноблок от Фила. И вроде бы как созвон даже с ним. Он вроде бы как даже ответит на ваши вопросы. Мне и про iPhone что-то там расскажет. Ой, горячие новости тоже у нас будут. Все это впереди. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод» сегодня на 11 сентября.
3: Так, во-первых, с Новым годом. Нам вчера же сбросили, что сегодня Новый год. Но я, если честно, не нашла источников, что сегодня Новый год.
2: Я же вчера нашел. Был, есть такое, действительно.
3: Подтверждение. С годом 5000 находил? 700 с чем-то,
2: да? Это было так вчера отчет. Поэтому все нормально. Новый год действительно
3: нормально.
2: Сегодня.
3: С Новым годом тогда.
2: День рождения граненого стакана у нас еще сегодня. 83 года как празднуются. Замечательный праздник.
3: И вроде бы все можно, но нет. Сегодня всероссийский день трезвости.
2: Но граненый стакан, это же старая мера вообще. Из СССР. СССР еще тянется, вот, СССР много что тянется, но вот граненый стакан, это же типа, возьмите граненый стакан муки, вот так вот же там пишется, да, до сих пор в рецептах.
3: Причем, судя по тому, что Всероссийский день трезвости отмечается 112 лет, а день рождения граненого стакана 83 года, то есть как бы больше про трезвость.
2: Стакан не виноват вообще. Праздник ласкового обращения. Сегодня ко всем ласково обращаемся, но только сегодня.
3: Никитка.
2: Только сегодня. День правильного питания у нас, ну... Не пошел бы он опять. Сколько уже этих дней правильных питаний? Я уже столько правильно питаться задолбался.
3: Да, Стас стопудово расстроился по этому поводу. Может сейчас быть. Идет грустит.
2: Реально думает, а как же бургер, который я хотел? Так, день правильного ожидания необъяснимого. Вот такой какой-то есть праздник у нас. Не знаю, ну и день кофе.
3: А есть какое-то правильное, да, ожидание?
2: Я не знаю. Иногда некоторые праздники, не мы их выдумываем, чтобы вы знали.
3: День специалиста органов воспитательной работы в СРФ.
2: Ну, замечательно, с праздником. 260 лет, кстати, как вы это празднуете, и этому празднику юбилей сегодня. Так, ну, для рубрики «Я в эфире» нужно что-то.
3: Мне кажется, что праздник ласкового обращения очень подходит. Я до сих пор помню, как, когда мы обсуждали, как вы ласково вторую половину называете. «Ты моя кастрюлька», кто-то сказал. Кастрюлька.
2: Mm-hmm. И сейчас мы что, будем ласково обращаться к себе же, любимым?
3: Ну да, вот мне кажется, нужно себя как-то ласково.
2: Давайте что-то ласковое в голосовых запишем
3: самому
2: в чате.
3: Самому себе.
2: Самому себе, кому-то. Вот просто в чате мобильного приложения «Рекорда». Что-то вот прям ласковое, такое вкусное и пятничное. Мы ждем, скоро будем включать ваши голосовые сообщения. Вейкаперы, погнали!
1: Вейкаперы.
0: На рекорд.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 11 сентября и прямо сейчас.
2: Овны, сегодня ваши амбиции не дадут вам сидеть спокойно. Вы с шумом и помпой будете продвигаться вперед.
3: Тельцы, дайте своему здравому смыслу слово. Он давно хочет высказаться.
1: Близнецы. Сегодня вам противопоказаны походы в бассейн, баню, купание и прорубь.
2: Раки, сегодня вам будет на редкость непросто совладать с желанием взорваться. Причем причиной тому будет отнюдь не ярость, а веселье.
3: Львы, сегодня стремление к совершению альтруистических поступков не даст вам посидеть спокойно.
1: А девы, сегодня не стоит связывать себя какими-либо условностями вообще.
2: Весы, сегодня удача пребывает всецело на вашей стороне.
3: Скорпионы, сегодня вы можете позволить себе роскошь пойти на некоторый риск.
1: Стрельцы, возможно, вы уже успели пригреться или привыкнуть к рутинности вашего существования в достаточной степени, чтобы не желать что-либо менять.
2: Козероги, сегодня вам, возможно, придется столкнуться с таким малоприятным явлением, как сплетни.
3: Водолеи, та легкость, с которой вы готовы финансировать всякую идею, в конце концов приведет вас к серьезным потерям. Будьте осторожны.
1: Рыбы, сегодня у вас может возникнуть впечатление, что вы бегаете в колесе. Всем хорошей пятницы, друзья.
0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Евроденс. Канал Супердискотека 90-х. Канал Технопоп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.

0: А мы ждем что-то ласковое от вас в чате мобильного приложения Рекорд. Какой-то ласковый месседж себе, нам, всему миру, кому-то конкретному. Просто голосовым запишите, а мы скоро это поставим в прямой эфир. А пока из интересного. Там девушка, пришлось ей перенести свадьбу одной девушки из-за кукольного платья с Алиэкспресса. В общем, она решила сэкономить и говорит, вот это закажу.
1: Свадебное, да?
0: Да, заказала. А пришло платье для куклы Барби. Стоило оно 100 тысяч рублей.
1: Серьезно?
0: Да, весь бюджет просто составлял 250 у них. И она говорит, вот...
2: Нифига себе!
1: Мне кажется, за 100 тысяч она в любом месте могла купить.
0: Ну вот она решила сэкономить там, говорит, красивое какое.
3: Это она сэкономила?
0: Да.
1: Слушайте, ну, это странно, что она, видимо, как-то плохо читала описание, потому что мне недавно продавец прям написал уточнить, чтобы вот с размерами в сантиметрах фотографию и прислал.
3: Она причем увидела платье такое кукольное, говорит, ну я так не похудею, не успею.
0: Ну, это скорее на куколку, которая на торте должна быть, или на капоте автомобиля. Наверное, для нее, ну, 100 тысяч рублей, это уже дорого.
3: А куда смотрел муж?
0: Если, нельзя если, смотреть.
1: Расписание.
3: Нет, стоп, подождите. Да, вот я про это. Если бюджет 250 тысяч и половина... 250 же?
0: Ну да.
3: И с него 100 уходит на платье, так, мне кажется, что кто-то в этой семье уже прифигел.
0: Ну костюм
1: подожди,
0: у него был.
1: Ему на костюм 150 осталось. Они, может, не планировали никого кормить.
3: Я думаю, что на костюм ему осталось с выпускного.
0: Если с выпускного еще 11 класса, это повезло, если не с 9.
3: Ага, либо взять у друзей.
0: Ну вот, девчонка говорит, я переношу свадьбу, буду новое платье заказывать.
3: Да ты бы лечение какое-нибудь перенесла бы там, не знаю.
4: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Песков заявил, что Киев предлагает примирие в энергетике вместо полноценного урегулирования конфликта. По его словам, энергетика является ахиллесовой пятой Украины, однако предметно возможность такого примирия сейчас не обсуждается. Песков добавил, что в случае возобновления переговоров новым местом по их проведению может стать Абу-Даби. В Ленинградской области ситуация с топливом повторяет июльский сценарий. На некоторых АЗС уже сократили поставки из-за атак на НПЗ, а на отдельных станциях возможны перебои, сообщил вице-губернатор региона. По его словам, власти перешли в ручной режим и вместе с крупными игроками прорабатывают перенаправление поставок и специальный режим работы для приоритетного снабжения. Производство красной икры в России с начала лососевой путины сократилось втрое до 2600 тонн. Это один из самых низких показателей за последние 20 лет. Глава Росрыболовства признал, что в этом году цифры совсем неудачные. При этом ведомстве заверили, что дефицита красной рыбы и икры на внутреннем рынке не будет. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх, растворимый в ассортименте. 190, 210 граммов, 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
14: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
15: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.

0: Ну, какие-то приятности вы должны сейчас послушать, причем некоторые голосовые я даже не переслушал. И вы же, ребята, тоже, поэтому... Фортуна! Фортуна! Поехали! С Александра начнем, это я точно слышал.
1: Всем доброе утро, здрасте. Саня, Санечка, Санечек, мультиплатиновый, ты мой человечек. На сегодня немножечко отработать и пятница будет. Будем отдыхать на даче, поем, вот все, круто.
2: А мы что, не поедем на дачу?
3: Санечка поедет.
0: А Эдуард?
4: Эдик, дорогой, ты уже пережил все, что считал непереносимым. Продолжай.
0: Продолжай, Эдик, не сдавайся. А, Ленуська.
5: Доброе утро, мои любимые пом-пом-пулечки. А не Тулечка, Никитушечка, Стасим лям-лямчик. Это ваша Ленусечка. Всем хорошего денечка.
0: Ну, хорошо.
6: Очень мило.
0: Хорошо, спасибо, что не слушал, видите?
5: Ляв-ляв.
0: Еще одно голосовое, Челентано Офишал. Не должен подвести нас человечек.
7: Доброе утро, вейкаперушки. Доброе утро, страна. Что-то сегодня я не выспался нифига и забыл машину, где поставил. Пришел не туда. И, блин, прослушал опять сегодняшнюю тему, блин. Ну, я отвечу на вчерашнюю тему. Последний раз я в браузере узнавал, как зовут енота с этих, с Марвела. А его зовут, оказывается, енот-ракета. Всем добрейшего утречка. С пятницей всех. Еду сегодня на дачу. Всем хорошего, позитивного дня и настроения. Мы вас любим, мы вас не можем.
0: У него всегда позитивные сообщения. Любой день — это день ласк.
6: Но енота — это же мило.
0: Ну да.
6: Ну, пусть будет.
0: Ракета его зовут. Теперь те, кто не знал, знают, что енота зовут Ракета.
8: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
2: Баттега. Про ресторан не говорят. Про него пробуют. Успейте на свой незабываемый завтрак в мастерскую наслаждений Баттега. На Ленина 32. Виртуозное смешение кухонь и вкусов, которые буквально не описать словами. Просто помните, столик накрыт и ждет вас к завтраку. И будьте уверены, многое сложно произносимое из меню вполне может свести вас с ума. Баттега. Стильно. На углу. Ленина 32.
3: История мужских стрижек. Цезарь. Стрижка, названная в честь сами понимаете кого. Берет свое начало в Римской империи, но популярной стала в 90-х годах 20 века благодаря сериалу «Скорая помощь» и Джорджу Клуни. Это короткая стрижка с идеально ровной или полукруглой челкой. Виски и затылок выбриты, либо одинаковой длины с макушкой. Цезарь можно часто увидеть на рэпере Дрейке, ну и, конечно, в легендарной игре GTA San Andreas. А примерить эту стрижку на себя вы сможете в барбершопе «Карельский цирюльник».
0: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: представляют. Рубрика «Техноблок».
1: Всем большой привет, друзья, это Фил, честный техноблог, вейкаперы, вам тоже большой привет. Давайте расскажу, что интересного произошло в мире гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Ну, здесь на самом деле все просто, потому что компания Apple организовала презентацию, показала свои новые гаджеты, и об этом мы сегодня и говорим. Итак, состоялось, во-первых, историческое событие. Впервые с 2010 года презентацию вел не Тим Кук. Он уступил место новому гендиректору, которого зовут Джон Тернус. Сам Тим Кук помахал красивой рукой и отошел. Итак, компания представила первый складной iPhone. Называется он iPhone Duo. Мы думали, что, кстати, будет называться Ultra, но он Duo. Цена начинается от $2000. В России цены будут начинаться от 250 тысяч рублей. Ну, в общем, это такой мини-планшет. Я бы сказал так, в сложном состоянии у него размер в виде паспорта, диагональ дисплея 5,4 дюйма, а вот в разложенном варианте это дисплей 7,6 дюймов. Внутри, кстати, матовая поверхность, поэтому все не очень сильно бликует, и складка видна, но не сильно. Сам планшет в титановой рамке, сзади есть две камеры, фронтальная камера работает, а также есть камера, которая скрыта прямо под складным дисплеем. Такая штука была у Samsung. Наконец-то можно два приложения одновременно использовать, перекидывать контент из одного в другое. Короче, хорошая, интересная штука, ждем на обзор. Максимальная стоимость, кстати, за версию на 2 терабайта $3200. Это порядка, ну, там, 450-500 тысяч рублей на старте. Конечно, показали новые айфоны. 18 Pro и 18 Pro Max, они стали, как всегда, быстрее и умнее, но глобально поменялось только то, что появилась переменная диафрагма. Итак, флагманы обновились. Внешне ничего не поменялось, только лишь добавился новый цвет. Это бургундия, но в простонародье его называют темная вишня. Dynamic Island стал чуть поменьше, на 30%. Внутри стоит, естественно, мощный чип A20 Pro и прокачанная батарея. Теперь смартфоны работают подольше. Не глобально дольше, да, а подольше. В основную камеру добавили переменную диафрагму, и теперь можно с ней играть. А также в камеру добавили и режим Pro. То есть вы, если представляете, что такое баланс белого или выдержка, вы теперь там можете это все покрутить. Цена начинается от $1200 за прошку и $1300 за Pro Max.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4L. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация
1: актив 2026 года выпуска. Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
2: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
3: Вейкаперы
4: на рекорде.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И у нас 8.00 в Петербурге по московскому времени. Мы 3 часа с вами в эту пятницу.
3: Да-да, мы напоминаем, что сегодня пятница, 11 сентября, и в этом часе мы будем с вами играть.
2: Обязательно. У нас новость есть, кстати, прикольная и касается нас. Ребята, слушатель Рекорда, наш слушатель, да, Михаил его зовут, доехал из Барнаула до Дубая на 4-ке Жигулей за 56 дней. Ну, насколько мне известно, 52, по-моему, дня. Он преодолел 1000 километров через несколько стран. Говорит, возраст машины вообще не помеха. Он связался с нами, говорит, я под рекорд все это делал, ехал, слушал.
3: Серьезно?
2: Вместе с вами. Да. И...
3: А мы можем у него уточнить, 52 дня или 56?
2: Мы можем у него уточнить, мы с ним должны вот связаться как раз-таки через минут 10 и пообщаемся с ним, узнаем вообще всю историю, как это было. Но главное это не в этом, главное, что он ехал ради того, чтобы увидеться с семьей. Вот. Какая история, представляете?
3: Они там заотдыхались.
2: Ну да, он решил лично их, наверное, забрать. Ну хотя мне вообще кажется, что такие истории обычно делаются на слабо. Вот мне хочется задать вопрос Михаилу. Да, когда тебе говорят, а слабо на своей 4-ке?
3: Причем жена сказала, а слабо меня забрать?
2: До Дубая. И обиделась. Может.
4: Не, он отправил их в отпуск, так, на него денег не хватило. Он говорит, а я тоже хочу, что я... А денег уже на билет, наверное, не было. Купил подарка всем, сел в машину и поехал.
2: Все освещено в наших социальных сетях. Тоже можете вопросики покидать. Мало ли вот эти 5 минут есть, которые мы спросим.
3: Да, давайте,
2: Михаила.
3: Вопрос
2: к Михаилу. Что хотите узнать? Что ставил в 4-ку? Да? Какую турбину? Какой бен слил? Как часто бен встречался?
3: Что делал, чтобы не засыпать? Или где спал?
2: Да, ну это мы все побачим.
4: Ты же сам сказал, там если не освещено, он бы не доехал.
2: Да, да. Но наша тема ближайших 2 часов, что вы делали на слабом? Мне все-таки кажется в эту сторону.
4: Ой.
2: И чем это все заканчивалось? У нас есть варианты про покупку, какое-то действие, сальто. Есть вариант, я его отмечу, я делал. Было.
3: Я рассказывал, вот слежите, я 5 килограммов еды мы с подружкой ели на слабо.
2: Первый мукбанг, да?
4: В общежитии?
3: Да.
4: Они объели кого-то?
3: Нет, мы сходили в магазин, купили каждое по 5 литров что-то там сливы были. И нельзя было ходить в уборную. То есть нужно было употребить 5 литров еды.
4: Вы на глазах у жителей общежития ели еду.
3: Я помню, что я последний килограмм доедала просто уже стоя одной ногой в двери.
2: Вообще, вам надо было это записывать, потому что это популярное же направление в интернете.
3: Да?
2: Как девчонки едят. Много, много едят. Вот. Друзья, что вы делали на слабо, чем-то заканчивалось, вы уже можете писать в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети, мы все это будем обсуждать.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Перри.
1: Ну и как обещали, мы связались с тем самым слушателем, которого зовут Михаил, до Дубая. Он добрался на своей четверке, ВАЗ-2104. Миш, ты здесь? Миш, ты с нами?
2: Да-да, привет.
1: Миша, привет!
2: Нашему утреннему шоу, привет всей стране.
1: Ты из Дубая, да, у нас сейчас вещаешь? С Бурж-Халифа.
2: Именно так.
3: На рекорде, с рекордом, со своим личным.
1: Так, рассказывай, как проходило путешествие вообще? Что-то, как ты вообще решился на это? Я думаю, что это на слабо было.
2: Ну, у вас же тема сегодня утрешняя. Что ты сделал на слабо? Наверное, это я и сделал на слабо, но только на слабо с самим собой.
1: Вызов. Неплохо, неплохо.
3: Настолько соскучился по семье?
2: На семье я нереально соскучился. Я очень рад, что они до меня добрались, что это получилось и стало возможным.
1: Подожди, ты первый поехал, а они до тебя уже добирались?
2: Конечно, я поехал один, и в семье вообще в этом путешествии плана не было вообще изначально никакого. И семья появилась в этом путешествии только потому, что я очень сильно по ним соскучился за эти 50 с лишним дней. Вот. И в конце уже просто на последние сбережения приобрели им самую дешевую путевку. Они прилетели сюда, потому что когда вернусь я домой, еще непонятно.
4: Человек поехал на рыбалку, но решил чуть-чуть подальше забраться, чтобы никто не мешал.
3: А ты ждешь, да, пока машину тебе отдадут? И поэтому вы теперь отдыхаете?
2: Сейчас я жду, пока пройдет таможенная очистка, чтобы оплатить временный ввоз и доделать это дело до конца. Я говорил, что я хочу сфотографировать эту машину в пустыне, встретить с ней рассвет либо закат, и я это сделаю.
3: А жена не ревнует?
2: К машине, да. Меня в целом уже к этому путешествию ревнует вся семья.
3: А в планах на машине все вместе возвращаться? Или как ты? Или ты опять?
2: Нет, они сегодня уже улетают, их отпуск закончился, а когда вернусь домой я, это непонятно еще. И как эта история закончится, тоже непонятно.
4: Слушай, ну это же выгодно для семьи. Ты вот захотел поехать в Дубай, взял их с собой. В следующий раз скажут: слушай, а на Мальдивы не хочешь сгонять?
1: Миш, тебе здесь вопросы присылают уже некоторые наши слушатели. Говорят, а ты не работаешь, что ли? Как ты собрался?
2: Нет, я не работаю. Я пенсионер МВД. Я вышел 1 июня на пенсию. Вот месяц примерно я хотел поменять свою жизнь кардинально. И выйти из зоны комфорта, из этого привычного, когда ты приходишь на работу, каждый день знаешь, что у тебя, что будет у тебя каждый день, когда ты приходишь домой, ждешь, все известно, что у тебя будет. Вот из этой зоны комфорта я хотел выйти, поменять свою жизнь кардинально и просто начать жить.
3: Ну, ты максимально вообще придумал себе условия.
1: Миш, а жену зовут не Настя случаем?
2: Конечно, Настя и дочь Настя, я вам больше скажу.
1: Просто здесь сообщение от Анастасии: дорогой мой муж, когда уже домой?
3: Она же сегодня только улетает, вы не рядом?
2: Пока еще рядом, в соседней комнате.
1: Пока еще рядом. Миш, очень круто. Ну и все путешествие, я так понимаю, проходило у тебя под Радио Рекорд, да?
2: Ну, там, где оно было, Радио Рекорд, там, где был интернет, было Радио Рекорд, там, где интернета не было, приходилось включать петь ваши треки, которые у меня сохранены в офлайне.
4: На территории Дубая уже было
1: «Вашхалаварва».
3: Расскажи, пожалуйста, что было самое сложное вот именно в автопутешествии, которое длилось так долго? Вот что самое сложное?
2: Да тут вот это можно рассказывать, наверное, месяц. На самом деле я один. Я начал, у меня никогда не было страничек социальных. Я начал вести социальную страничку. Нужно снимать видео, нужно решать вопросы с визами, с маршрутом. Маршрут постоянно менялся, потому что плана не было у меня никакого. Я просто сел и поехал. Постоянно нужно было решать какие-то вопросы, находить людей. И вся сложность в том, что я один на всем этом пути. И все эти вопросы, решения, съемки, монтаж поначалу. Сейчас мне немножко с монтажом периодически помогают. Но сначала я учился, я вникал в это все. То есть для меня это все было новое. И на самом деле от начала до конца не просто все.
1: Миш, ну самое главное, не просто же так ты все это делал. Как тебя найти в социальных сетях? Какое название?
2: название моей странички. Меня по фамилии с детства дразнят Емеля. Так моя страничка и называется.
1: Михаил Емеля.
2: Нижнее подчеркивание МА.
1: Все. Емеля. Нижнее подчеркивание. И как там я забыл?
3: МА.
1: МА. Все, подписывайтесь обязательно. Не просто так Миша это делал. Миш, тебе спасибо большое. Ты просто лучший. Спасибо, что рассказал нам про это путешествие. Друзья, видите, все как очень на самом деле просто. Берете четырку и едете. На свои вопросы Михаилу пишите, он, возможно, ответит на них в наших социальных сетях.
0: Рекорд. Реклама.
5: Дорогой, тебе зуб-то удалили, а новый не поставили. Быстро на имплантацию.
6: Дорогая, я цвет коронки выбираю.
5: Цвет твоего зуба, как и твоего галстука, выбираю я. Дима, едем в Приму.
7: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
10: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
9: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
10: Да, просто звони. 555-777.
9: Эх, малой отличником станет.
10: Звони. 555-777.
11: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
12: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
13: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра, а сегодня сегодня.
14: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
15: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Record. Рекаперы.
1: Девчонки, помнишь же, что сегодня у нас пятница, мы играем с вами по пятницам, поэтому открывайте чат мобильного приложения Рекорда и пишите слово «игра», если вы хотите оказаться в прямом эфире и забрать приз от Радио Рекорд и Вейкапера. А мы начинаем обсуждать, что вы делали на слабо и чем это заканчивалось. Ну, как мы выяснили, Михаил тоже сделал на слабо, но самим собой, видите? Вот бросить курить, например, Светлана смогла, 18 лет уже прошло. Светлана, он большая умница.
2: Круто. Реально. 6 кружек молока с братом пили, большее молоко и все, что с ним связано, не пью. Слабо.
1: Зиль пишет, брала больничный и уехала в Домбай. Узнали на работе, не уволили. Домбай, Дубай.
2: На слабо в детстве взялся за трубу в гаражах, подключенную к 220 вольт. Николай.
1: А тут на слабо. У вас была такая игра в детстве, когда горяченные батареи вот эти топят, как, я не знаю, в самом жестком подземелье, и вы держите руки, кто дольше.
2: А
1: у нас была такая тема.
3: Не, мы старались не калечить себя попусту.
2: У меня что, до ожогов. Чувствительность пропала.
1: Вообще, вот ладони ничего не чувствуют с тех пор.
2: А грудь?
1: А грудь? Я там Шрифт Брайля смотрю. Так, читаю.
3: Так там же одна буква.
1: Одна буква, ну какая? Я по букве.
3: Их две, сидишь. Готово.
1: Две буквы уже радуют. Так, поехали дальше.
2: Так, в армию начальника полевой столовой все время выпрашивал сгущенку. Ему надоело, он сказал, что если я съем банку за один присест, он всем, кто есть в полевой столовой, выдаст по банке. Я съел, парни были благодарны, а мой железный желудок где-то час поработал в режиме слоумо.
1: Офигеть.
3: А что там есть-то баночка сгущенки?
1: Стас, вообще в нормальном мире, да? Я тебе расскажу, мы давно с тобой знакомы. Даже 3 ложки сгущенки, ты уже наедаешься.
3: 3 ложки — это распробовать. Это, знаешь, как,
1: я понимаю,
3: типа,
1: тебя.
3: Знаешь, как раньше же делали? Делали 2 дырки в банке. В крышке,
2: и просто пили.
3: И выпивали ее. Просто раньше сгущенка, наверное, была повкуснее. Сейчас она химозная в большинстве случаев.
1: Сейчас у тебя сколько уходит за один присест сгущенки?
3: Сейчас я стараюсь не есть. Потому что многовато.
2: Ты знаешь, про 2 дырочки-то он знает. Все-таки в детстве стопудово пробовал.
3: Так я же, да, я поэтому и говорю, что я пробовал. Я тебе больше скажу, не только в детстве. Угу. Я и год назад мог баночку съесть сразу за присест.
1: Что вы делали на слабо? И чем это закончилось? Вот что самое интересное. Пишите нам в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Первый вице-премьер Денис Матров поручил сократить сроки ремонта пострадавших НПЗ. По его словам, федеральные и региональные власти должны содействовать восстановлению заводов, поскольку от поставок топлива напрямую зависит работа экономики. При этом часть нефтяных компаний уже перенесла плановый ремонт НПЗ, чтобы направить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок. В ближайшее время в Индии начнется сертификация новых российских самолетов Ил-114-300 и сухой Суперджет 100, заявил глава Росавиации. Также сертификацию пройдут двигатели ТБ-7-117 и ПД-8 и винт АБ-112. По словам чиновника, после обмена необходимыми документами Россия сможет перейти к локализации производства самолетов в Индии. Дональд Трамп пообещал американцам выплатить по $5000 в случае победы республиканской партии на промежуточных выборах Конгресса в ноябре. По его словам, потратить эти деньги можно будет только в США. Общая стоимость программы, которую называют дивидендами Трампа, может превысить $1 триллион. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Мне нужна твоя одежда, ботинки и 2 билета на супердискотеку.
0: Главный ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу. Это фантастика! Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека! 14 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: В хоромах своих аз есмь царь.
10: Каждый в своем доме царь.
9: А царским хоромам царская защита.
11: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
12: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес. Бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
14: Только в ленте.
15: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
16: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
17: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
18: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
19: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Вейкаперы на рекорде. Полиглотка.
1: Ну вот почти у всех девчонок почему-то занято.
2: Ну, девчонки, понимаешь, что же у нас деловые, понимаешь, они там не бездельничают. Девчульчики, вы, если что, с городского номера трубочку берите, там мы звоним.
3: Пусть они добиваются меня.
2: Да.
3: Пусть звонят первые. Мы так звоним первые.
2: Кому надо, два раза звонят. Мы два раза не звоним, если что.
3: Ну, не то, что мы гордые такие, просто так получается.
2: Просто не успеваем.
1: Да. Позвонил только что утром четырем девчонкам, да, представляете? И ответила Юля нам. Юль, привет.
4: Привет, привет.
2: Привет, Юленька. А из какого ты города?
4: Я из Сергиевпосада, из Калининграда.
2: Так очень часто вспоминала.
1: Путешествую тоже. Юль, что делала на слабо? Рассказывай честно.
4: А я вам всем писала. Пила молоко с братом, 6 кружек. На четвертый мне стало плохо, пятый я уже еле допила, но все сказать, это вообще жизнь была.
2: А это ты вызов бросила? Это ты вызов бросила или тебе вызов бросили?
4: Брат сказал, давай на спорт. 5 кружек. Вот, я говорю, давай 6. Он такой, ну давай 6. Я честно, 6 выпил, я нет.
2: А что на кону-то было? Что кто выиграл, брат или ты?
3: Так что, мороженое?
4: Ну, брат выиграл.
2: А что выиграл?
4: Мороженое, да, все. Мороженое, олимпийское, как сейчас помним.
1: Это весело.
2: Это сильно.
1: У нас игра, и мы предлагаем тебе выиграть у нас на слабо. Называется она «Полиглотка». На испанском мы сегодня с тобой общаемся. Я и Стас, у кого-то комплимент, а у кого-то нет. Вот такая история.
2: Правильно. Твоя задача просто включить интуицию и догадаться, где реальный комплимент. Первый комплимент будет от Стаса.
3: Ну, поехали. «Vamos a Tabaos, que odeamos para comprare cosas que no necesitamos».
1: Годамус был.
3: Ну, почти. Что-то. Вот я вот так вот
2: Никита?
5: Eres como la inflexión. Amuentes el valor de todo cuanto cas. Я закончился.
2: Короче, это максимально странно. У меня 226 дней в Дуолинго испанского. Я ничего не поняла. Ни от первого, ни от второго.
3: А можно это сказать на испанском?
1: Мы носители. Мы просто мы носители.
2: Да,
1: но
2: да.
1: Но не испанского.
3: Это разговорный.
1: Так, давайте угадывать. Мария, ты с нами?
4: Я Юля.
3: Это Юля?
2: Я Юля.
1: А, Юля.
3: Ты слишком многим девушкам позвонил сегодня.
1: Реально.
4: Это все.
2: Никит, тебя выгнали из дома за такие шутки.
1: Могли бы. Был бы у меня дом.
3: Юль, ну как дела? Кто?
1: Юль, кто
3: что сказал?
4: Ну что, я думала, наверное, первое.
3: Думаешь?
1: Ну всего лишь на имя перепутал, Юль. Что, сразу все, что ли? Вот такая история.
2: Ну как, мы верны догадки, что первый это комплимент?
1: А Юля не сказала своего верного. Итак, кто первый, второй, Юль?
4: Блин, вы меня сейчас опять в кинуту ввели, как обычно.
3: Ну давай. Это наша работа.
1: Давай, ответ твой.
4: Давайте, тогда второй.
1: Ну, конечно, правильно, вот. Я сказал тебе, ты как инфляция. Повышаешь ценность всего, к чему прикасаешься.
3: О,
2: Стас, а у тебя что было?
3: У меня было фраза из знаменитого фильма «Бойцовский клуб». Мы ходим на работу, которую ненавидим, чтобы купить вещи, которые нам не нужны.
1: Высказался?
3: Да. Это моя позиция.
2: Полегчало!
1: Юль! Юля! Спасибо тебе! С победой тебя передам.
4: И вам спасибо.
1: Передавай привет.
4: Спасибо, хорошо.
1: Кому
4: хорошего дня вам, рекорд. Обожаю Питер. Вообще, вот хочу еще там пожить. А так,
2: поживи!
4: В Калининград, Сергиевпосад, своим детям, мужу любимому. Вот, родителям, сестре. Спасибо большое. Хорошего дня вам.
1: Спасибо, друзья. Ловите розыгрыш в прямом эфире.
0: На рекорде.

0: Реклама.
1: Свет мой, зеркальце, скажи, кто к моему милому ходил, пока я на даче?
2: Мать, в душе не чаю. Посмотри по звонкам в домофон, Сетелинка.
1: Сейчас гляну.
3: А это что за кикимора болотная?
0: Умный домофон Ситилинк. Будьте в курсе, кто приходил. Звоните 555-777.
1: Вань, пойди-ка сюда.
0: Умный домофон Ситилинк. Сказка только начинается. 555-777.
4: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
5: История мужских стрижек. Помпадур. Это стрижка с короткими волосами сзади и по бокам и длинными сверху, когда в районе челки делается характерный начес. По легенде, свое имя она получила от мадам де Помпадур, любовницы французского короля в 18 веке, и до 50-х годов 20-го столетия эта стрижка была женской, пока не появился Элвис Пресли. Современную версию помпадура часто носит Дэвид Бекхэм, а примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
6: Иногда так хочется начать день неспешно. С ароматного кофе, вкусного завтрака и приятной атмосферы. В ресторане «Боттега» вас ждет именно такое утро. Порадуйте себя нежными творожниками, идеально воздушными, с легкой карамельной корочкой. И дополните их изысканным малиновым муссом. Легкая кислинка малины и тающая текстура. Гармония, созданная именно для утра. «Боттега», Ленина, 32. Вкусное начало дня.
7: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Что же вы делали на слабо? Давайте читать, наконец-то, ваши истории. На слабо нырнула на стрелке Васильевского острова Елена. В Неву, это у нас здесь. А реально плохо плаваю. Но надо было отвечать за свои слова тогда.
1: Ох,
0: на что, все хорошо?
1: На слабо открыл бутылку пива зубами. Минус 2 зуба. Ой.
0: Это частая история.
1: Жесть.
0: У меня во дворе это была стандартная тема вообще. Люди без зубов.
1: А зачем? Просто есть какие-то ролики, как будто это можно сделать?
2: Это можно сделать.
0: Это можно сделать. Это реально абсолютно.
1: Так а почему тогда у многих минус зубы?
0: Просто кому-то не везет, кому-то везет.
2: Тут не умеешь открывать.
0: Ой. Зависит, как, сколько кальция ты до этого пил и сколько у тебя его в зубах.
1: Ну, а можно вопрос, а это постанова, когда глазным яблоком тоже пытаются открыть?
2: Там не глазным яблоком открывают.
0: Да, веком.
1: Нет, в смысле этими костяшками, которые над веком. Ну вы чего?
0: Ну можно открыть.
2: Так это же не глазное яблоко.
1: Ну над глазным яблоком.
0: Можно, можно.
1: Реально можно?
0: Да.
1: Ужас.
0: Так, Вадим пишет, не то чтобы это было на слабо, но у друзей родился ребенок. Мне было сказано, что если хочешь быть крестным, то надо покреститься. Вот в 30 лет пришел и покрестился. Вот, Вадим, как сделал, теперь крестный.
1: Мне 40. В глубокой молодости выпил на слабо 1,5 ящика Яги алкогольной. Ух, слава богу, без последствий. После этого алкоголь вообще не пью.
0: Спасибо, что живой, как говорится, после всей этой истории.
1: 1,5 ящика это очень много.
2: Не, ну ладно, там баночку залпом, допустим, что мы уже не одобряем, да?
0: Да-да-да.
2: Но 1,5 это жесть.
0: Светлана рассказывает, час ночи сидя в Москве, с подругой на слабо улетели в Питер. На 6 утра были в Питере, звонили в домофон тому, кто решил взять нас на слабо. Надо было видеть его лицо, всем пятницы, говорит эта история. Друзья, что вы делали на слабо и чем все это закончилось? Пишите свои истории, мы их будем обсуждать в прямом эфире, в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
5: Красота-то какая, лепота.
6: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «Автоавто», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Вейкаперы на рекорде.

0: Стаперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 9 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Мы 2 часа с вами будем.
3: В этом части у нас обязательно будут ватафакты интереснейшие. Поэтому будьте с нами. И созвон с Филом. Поэтому присылайте ваши вопросики в чат мобильного приложения Радио Рекорд про гаджеты.
2: Да, пока расскажу вам интересное. Круиз, тот самый, начался, который больше года будет плавать везде. Лайнер «Регат» стартовал из Рима 1 сентября, оказывается, в День знаний. Он проведет в пути 371 день. Представляете, просто круиз на целый год, даже чуть больше. И зайдет в 220 портов, в 62 страны. Стоит такое путешествие около 6,5 миллионов рублей за человека. Вот, но ты целый год вообще не паришься. Просто путешествуешь. 6,5 миллионов рублей. Готовы и были бы заплатить
4: если
2: за это?
4: Тебе остался один год, то тогда норм.
3: А ты помнишь, как там какая-то пенсионерка до конца жизни проплатила как раз круиз?
2: Да, да, было такое. Но не этот круиз, она в другом плавает.
3: Там подешевле, да?
2: Из точки А, да, в точку Б. Это исторический рекорд по длительности вообще морских круизов. Да, это самое длинное кругосветное путешествие. Длилось 274 дня. Этот бьет рекорды. Говорит, мы проплывем на 100 дней. Ней дольше. Я бы не отдавал 6 миллионов в год морской болезни, да ну и...
4: 6 миллионов
3: там же остановки.
4: Это первоначальный взнос на квартиру на хорошую.
2: Реально, если человек не знает, что у него морская болезнь, вот он год просто бр-бр-бр-бр-бр.
3: И не выйти.
2: И такой, о, пойду погуляю по Риму.
3: А можно возврат сделать на 5 миллионов 900?
2: Реально, все, что поел, все...
4: Не, тебе возвращают лишь часть и отдают шлюпку, чтобы ты мог уплыть на ней куда хочешь.
2: Ну, корабль здоровенный, конечно, красивущий такой, хороший прям. Поплыли бы?
3: Да. У меня есть мечта кругосветное путешествие на лайнере. Классно, только вот
4: 6 миллионов нет, да?
3: Да.
4: Не, если была возможность, типа, отдавать 6 миллионов легко, то есть, типа, не било бы так сильно.
2: Ну, Стас, эти топ-условия вот это вот. Да, нет, просто.
4: Да?
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Оказывается, члены английской королевской семьи берут с собой траурную одежду в любое путешествие. И это закон. Начало этому обычно было положено при трагических обстоятельствах. Откуда пошло? Георг VI, отец королевы Елизаветы II, насколько нам это известно теперь, скончался в 1952 году. Елизавета была за границей, и при ней не было того самого подходящего к случаю наряда. По прибытию на родину ей пришлось ждать в самолете, пока привезут траурный наряд, прежде чем показаться на глазах скорбящим согражданам.
2: Представляете? А что, черную майку не купить, что ли, в магазине?
1: Ну, вот такая у них теперь история. Теперь, куда бы они ни летели, члены королевской семьи, всегда траурный наряд он с ними. Мало ли такие, мало ли кто-то.
2: Представляешь, принц какой-то, ну вот, женился, все, с женой они едут куда-то, она новенькая, и говорит, возьми траурную одежду, малышка. И все, а ты откуда знаешь, как тебя приняли в этой семье?
1: Ну да, там же у них сейчас король, он тоже такой уже.
2: Такой
1: песочный немножечко.
2: Уже одной ногой.
1: Может быть. Следующий факт вы мне объясните, наверное, потому что сериал «Лучше звоните Солу» получил 53 номинации на премию Эмми и не выиграл ни одной, установив рекорд по числу номинаций без побед среди сериалов в принципе. А почему он ничего не выиграл? Посмотрели?
3: Да, странно.
2: Это «Во все тяжкие» был сериал, и там был адвокат по имени Сол. Очень крутой чувак. И они про него сделали, видимо, отдельный.
3: Спин-офф какой-то, да.
2: Ну, типа, да, отдельный сериал. И говорят, что очень крутой, что он там харизматичный. Актер реально харизматичный. И, наверное, история. Я так не смотрел его.
1: Ну, 53 номинации на премию Эмми просто так не проигрывают.
3: Почему? Ну, проигрывают, как факт говорит.
2: Не, было же много фильмов, которые номинировались. У них там было по 8 номинаций. Может, тоже они ничего не
3: просто поняли. Подожди, интересно, 53 номинации вряд ли в одной церемонии. Там нету столько номинаций. Может быть, в разные годы они номинировались, там, грубо говоря, по 5 номинациям.
1: Я это не сериал? Знаю. 53 просто. Но кого-то по носу тюкнули, видимо, на всей этой истории.
2: Там, скорее всего, были номинации «Лучшие ботинки в третьей серии».
1: Ну и классно, почему бы не дать за это
2: премию? И вот он почти на чуть-чуть проиграл, потому что выиграли кроссовки.
1: Nike. Отлично, отлично. Следующий факт не менее интересен. Исторический, ребята. Так. Священный белый конь персидского царя Кира II утонул при переходе реки Гинд на территории современного Ирака. Разгневавшись, Кир приказал казнить реку. И вы не поверите, ее казнили. За лето персидское войско вырыло 360 каналов и отвело из реки всю воду. И все, и реки просто не стало, они рыли. Они рыли, чтобы реки не было.
2: Это же не первый случай, когда персы наказывают реку. Mm-hmm. Когда они строили переправу, тоже, к сожалению, не помню, что за царь, они строили переправу, и река его типа... море, там было море. И море разрушило переправу. Знаешь, что они сделали?
1: Что?
2: Он приказал высечь море.
1: Ну, мы знаем, на каждые 10 тысяч персов есть 300 спартанцев.
2: Да.
1: Это Спарта.
3: Да, я уточнила, у них 6 сезонов, поэтому 53 номинации. Они каждый сезон на какие-то подавались и проигрывали.
1: Ну и бывает, ну ты уже про Кира Второго.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
5: Дим, а чего ты мамины блинчики-то не ешь?
6: Да зуб болит.
7: А доктор тебе говорил, придется удалять.
6: Фаина Тарасовна, да знаю я, но боюсь.
7: Не бойся, я тебя за ручку подержу.
5: Дима, едем в Приму.
8: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
11: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
10: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
11: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
10: Ну да, Ситилинк проверенный.
11: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 555-777. Оставляй заявку.
10: Вот так Ситилинк.
12: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 555-777.
13: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
14: Сделайте глубокий вдох Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
15: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Напоминаем, что вы можете прислать вопросы Филиппу, и он ответит на них. Все касается гаджетов, смартфонов новых, старых и так далее. Что взять ребенку, что взять себе, что маме, что тестю. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда, он через 10 минут на них отвечает. А мы пока обсуждаем, что вы делали на слабо и чем-то заканчивалось, вот что самое главное.
1: На слабо на макушке подняла волосы и отрезала лет так в 13. 25 лет прошло, а волосы на макушке всю жизнь так и растут торчком.
0: Евгений один корефан решил на слабо угомонить моего Стаффорда на кулаках. Через полминуты он угомонился. Но, видимо, сам кореш.
1: Доброе утро. В юности на слабо Коля переплыл реку Иртыш в Омске. Прогулялся ночью по кладбищу. Залез на крышу 9-этажного дома.
0: Иртыш в Омске переплыть. Вы бы знали, какое там течение. Где тебя вынесло после него?
2: Подожди, а спорили совершенно на другую вещь. Это он просто от себя сделал.
0: А у нас в Омске чуть что, мы сразу Иртыш переплываем. Слабо, я Иртыш переплыву.
2: Молодой человек, можешь документы? Иртыш переплыву.
1: Слабо метро достроить, я Иртыш переплыву.
0: Да-да-да, у нас такая история. Я лучше Иртыш переплыву. Ян слабо в фонтане купался, Николай рассказывает. Народ, как сами знаете, на меня смотрел. Привет, Елене. Такая история.
1: Переспал с бывшей девушкой брата на спор. Выиграл PlayStation 4.
0: А спорил с ней?
1: Или с братом?
0: Вот что интересно. Мы не знаем подробности. Она говорит, спорим.
1: А прикинь, брат такой пришел, слушай, можешь переспать с моей бывшей? За PlayStation. Говорит, да не вопрос.
0: За PlayStation.
2: Он такой, ладно, попробую соблазнить. Не-не-не, на соседней комнате ждет.
0: Ну а что?
1: Да не, мне кажется, наоборот, брат, вот который переспал, он брал на понт, что я твою бывшую укачаю.
0: Подробности поэтому и нужны. В деревне на слабо в крапиву лазили, Катерина вспоминает. Крапива жесткая тема.
1: Столько посуды стеклянной съел, закусывая этим самым слабо.
0: Тоже было небольшое путешествие. Андрей Кош 73 рассказывает. Просто решил прокатиться вокруг своей области по соседним городам. Вот такая вот. На слабо для себя, видимо.
1: Антон в армии выпивал банку сгущенки за 5 глотков. Армейским ремнем пробивал 2 дырочки и выпивал. Была дикая нехватка сладкого. Сейчас, конечно, вообще сладкое не могу есть. Очень редко за столом в какой-нибудь праздник.
0: Андрей Кош 73, опять же, взяли на слабо, что я не напишу заявление на увольнение вместе с другими. В итоге другие забрали заявление, а я безработный. Пранканули, неплохо.
2: Зато спор выиграл.
0: Зато да.
1: В детстве Людмила наспор с братом выпила литр парного молока. Больше молока вообще не пью.
0: Парное молоко. Что вы делали на слабо?
2: Подожди, ты сказал ваф?
1: Ваф.
0: У меня воспоминания с парным молоком. Да. И чем все это закончилось? Самое интересное, пишите нам в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россияне, отдыхающие в Таиланде, пожаловались на высокую температуру, мигрень и ломоту в теле. У них выявили COVID-19. Пхукет занял третье место в стране по числу случаев коронавируса после Бангкока и Чанбури. За последнюю неделю на острове зарегистрировали 64 случая заражения. Московская прокуратура добивается запрета сайтов с объявлениями о продаже каракао и тигра. В суд уже направили заявление о признании этой информации запрещенной к распространению в России. В прокуратуре отметили, что оба вида включены в перечень Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь превратилась в казино. По его словам, многие граждане крутят гуся. В интернете постоянно появляется реклама азартных игр. Президент республики призвал чиновников проверить такую рекламу и навести порядок в игорной сфере. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо поднывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
13: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
14: ОСАГО в Альфа-страховании.
15: Вот настоящий порядок.
16: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
12: Красота-то какая, лепота.
17: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
18: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
19: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября. 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
20: У меня дело выгорело.
21: И сам я выгорел.
22: Это не дело.
23: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
24: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
25: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
26: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Фил, как и обещали, будет отвечать на ваши вопросы прямо сейчас. Фил, привет.
1: Да, здорово, всем привет, здрасте.
2: Привет, привет.
0: Фил, у нас здесь такая история. У нас как-то была на неделе тема обсуждения, и мы дошли до аншлага. И вот наш слушатель теперь постоянно нам записывает открывашки.
2: Давай.
0: Послушаешь, оценишь?
1: Давай.
0: Поехали.
3: Фил сейчас расскажет нам про лучший гаджет Поко. Только он не знает, что на него нам Поко.
0: Ну, естественно, потому что айфоны анонсировали. Нам вот это интересно, а не про Поко, Фил.
1: Хорошо.
0: Поехали.
2: Филипп, у меня 17 Pro Max. Есть смысл менять на такой же 18-й?
0: А?
1: Слушайте, ну, наверняка нет. Я думаю, что когда мы будем держать в руках два смартфона, окажется, что разница очень невелика, поэтому на данный момент думаю, что нет.
0: Какой бюджетный телефон в районе 40 тысяч можно приобрести, чтобы была хорошая камера? Это важно.
1: Ну, 40 тысяч – это не сильный бюджетный телефон. Бюджетный телефон – это 20 тысяч. Вот. За 40 тысяч, ну, вот, честно говоря, я бы пошел бы на Авито куда-нибудь туда, потому что там можно было бы найти какой-нибудь Vivo, X200 Pro и так далее. Вот там можно за эти деньги найти, и это хорошая камера. А вот если просто идти в магазин, то за 40 тысяч вот именно хорошая камера найти сложновато. Но если все-таки надо идти в магазин, тогда за 40 тысяч надо покупать Realme 16 Pro Plus либо 14 Pro Plus.
2: Mm-hmm. А, Филипп, айфоны 16-17 подешевеют после выхода нового?
1: Вообще, скорее всего, нет. Потому что, ну, 16-й, может быть, да, а 17-й навряд ли. Во-первых, сейчас все, в принципе, дорожает. Во-вторых, общий спрос появляется, и спрос рождает, наоборот, рост цены. Поэтому нет, пока он не будет дешеветь точно, на это не стоит рассчитывать. Это будет, наверное, попозже, не сейчас.
0: Samsung S25 FE, 256 гигабайт, пользуюсь почти год. S26 FE, есть ли смысл менять?
1: Ну, я бы не стал менять, большой разницы какой-то нету, такой, знаете, чтобы почувствовать и сказать, о, круто, я поменял. То есть там и по камерам, и по аккумулятору, и по производительности все примерно одно и то же. Вообще соседние поколения всегда менять друг на дружку достаточно спорное решение, поэтому я бы, наверное, не стал.
2: А в сети очень много хвалебных отзывов на Galaxy Fold 8. Стоит ли пробовать и пересаживаться с обычного кирпича на паспорт или подождать развития еще нескольких поколений?
1: Fold 8 действительно хороший. Именно поэтому, собственно, Apple выпустила телефон ровно в таком же форм-факторе. И Xiaomi, и Huawei есть. То есть эта тема пошла. Да, людям понравилось. И обзоры, которые есть хвалебные, в том числе и там у меня на канале, это все, на правда, действительно удобно. Другой вопрос, а нужно ли вам? То есть нужно понимать, нужно ли вам иметь складное устройство. Вот, вот мне, например, не нужно. Поэтому я не пользуюсь складушками. И как бы отлично себя чувствую. А есть люди, которые перешли на складушки, такие, круто, больше никогда на другой телефон не перейдем. То есть тут именно вопрос, нужно ли вам.
0: Посоветуй, что лучше по камере и качеству, Sony Xperia 1.8 или Xiaomi 15 Ultra или 17 Ultra?
1: А мне, безусловно, больше нравится Xiaomi, потому что там все поинтереснее, получше. Sony очень на любителя. Sony очень дает такую сыроватую картинку. Она очень такая уж излишне натуральная, излишне серая. И по мне это минус. Вот. Поэтому я бы, конечно, выбирал Xiaomi. Там много разных интересных моментов. И телевичок получше. И сам телефон будет поинтереснее.
0: Круто, Фил, спасибо большое за ответы тебе на вопросы.
2: И до встречи в следующую пятницу.
1: Спасибо, котята, спасибо. Вейкаперы. На река.

0: Еще совсем немного обсудим, что вы делали на спор. Давай подведем итоги нашего голосования.
1: На слабо пошел зимой в магазин в одних труселях. Джон.
0: Так, Евгений на слабо послал по телефону начальника и заявил, что пишу заявление на увольнение. Вместо увольнения получил моральный подзатыльник и поехал на работу. Мы служили в одной части в разные года. Однополчане. Прикол был дружеский.
1: Так, а, да. Маргоша в детстве на слабо намазала брови бальзамом звездочка. Это была жесть.
0: Ого!
1: На слабо с парнем познакомилась, 15 лет вместе с тех пор. Елена. Я сделал челлендж выпить много яиц, в итоге на следующее утро мне не стало плохо, от Владимира.
0: Вирус пишет, выпил 0,5 литра разгорячительной жидкости, самой разгорячительной, которая есть, залпом. Не скажу, что это крутой поступок, конечно, но аккуратнее с таким.
1: А, так, отдыхали в компании друзей, там были две новые девушки. Поспорил с одной из них на слабо, что пробегусь голым ночью вокруг дома, пятиэтажки. Если сделаю, она мне даст. Я сделал, а она не дала.
0: Не написала ей.
1: А что тогда спорила? На самом деле, вот здесь она не права.
0: Но ну, она типа,
1: зачем? Да, зачем она тогда спорила, если не готова была дать?
2: Что мы принуждаем женщину?
1: Нет, ну в смысле, ну по факту.
2: Ну,
1: пацан
2: по сути,
1: сказал,
2: да.
1: Пацан сделал.
2: Ну, ты должен был предполагать, что она, ну, съедет, конечно, с этой темы. Поэтому бежать нужно было чуть-чуть медленней и показывать достоинство в сторону окошек. Может быть, другая какая-нибудь бы согласилась.
0: Может, холодно было, кто же знает. Поэтому она слилась.
2: Может, кто-то пробежал быстрее, тут ты знаешь.
0: Реально, реально. Ну, надо было, конечно, исполнять. Это нечестно. В этом и смысл, на слабо.
1: Да, она скамщица, получается, заставила его побегать, а сама не дала.
0: Давайте подведем итог голосования. Что вы делали на слабо и чем-то заканчивалось? Действие какое-то, конечно, 46% проголосовали за этот вариант. На втором месте у нас варианты это отправлялись в путешествие, как это ни странно. И на третьем месте совершали какую-то покупку. Такие топ-3.
3: На рекорде.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Топ покупок месяца.
6: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
5: А мода C5. Добавить стиля.
7: JQ J7. Впечатлить друзей.
5: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: Вейкаперы
5: на Рекорде.

0: рокеры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И у нас 10 утра в эту пятницу, ровно прямо сейчас.
3: Еще целый часик будем с вами, порадуем вот фактами любовным гороскопом.
0: Вейкаперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И у нас 10 утра в эту пятницу, ровно прямо сейчас.
3: Еще целый часик будем с вами, порадуем вот фактами любовным гороскопом, горячими новостями.
2: Ну и, конечно, по...

0: артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+ по возрасту. Стас, тебе можно.
1: Ну, не можно?
0: Можно, можно.
1: Ну, наконец-то.
0: И к интересному еще. Новый способ сбросить стресс нашли. Это в китайском Ханчжоу, так называется, работает экстремальный симулятор стихийных бедствий. Представляете?
2: Жесть.
0: Да. На посетителей обрушивают ураганный ветер, скорость потока до 165 километров в час.
2: Как это стресс снижает?
0: Мощные потопы. В одной из зон через шлюз сбрасывают 900 тонн воды на тебя просто, а в другой предлагают выбраться из затопленной подземки. Класс!
1: Что, ну нормально стрессовая такая ситуация.
0: Ну все контролируется, конечно же, там специально обученные люди все это смотрят, чтобы ты не закончил свою жизнь в Ханчжоу.
2: Нет, просто это снимает стресс после, а в начале-то у тебя, наверное, уровень кортизола вообще зашкаливает.
0: Ну это, знаете, как найти в детстве самые большие волны и в них нырять на море. Это вот та же самая история, только здесь x10 еще просто все это увеличено. Тренируешься, опять же, кто знает, к чему природа...
1: Адреналинчик там.
0: Да, к чему природа способна? Мы же не знаем.
1: Я бы пошел туда актером тематическим.
0: Но круче аквапарка же, согласитесь.
1: В последнее время почти все, что угодно круче аквапарка.
0: Ты был последний раз в аквапарке?
1: Я давно был.
2: Тебя на горку не пустили?
1: Меня на горку не пустили.
0: Из-за веса?
1: Я же уже рассказывал это. Я тогда еще весил 92 килограмма.
0: Так.
1: Я стоял в очереди, передо мной стоял очень тучный мужик, прям просто
0: ну,
1: там...
0: Ну, жирный, короче.
1: Ну, нельзя так говорить, ну да, вот. Ну, пышный, давай так скажи. И он, его пропускают, а меня, он говорит, типа, вставайте на весы. Я такой, я встаю, и у меня 92 килограмма, а его пропускают. Я говорю, а как? Ну, в чем прикол? Он стоит, угорает, говорит, братан, я просто толстый. Все, а я, типа, весил 92, а он 85 каких-то, но он здоровый просто. И мне говорят, извини, до 90 килограмм. И все, и меня не пустили на большую горку, я очень расстроился, но я не давал детям кататься на других.
0: Работники аквапарка Санкт-Петербурга, если вы нас слышите, пустите Стаса на горку. У него не закрыт этот
1: момент. Не, сейчас 120. Вообще туда не войду. На рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Может быть, про граненый стакан.
2: Угадал, поздравляю, ты выигрываешь, но не граненый стакан. Смотри, информацию. Значит, действительно, сегодня, 11 сентября, на 83 года назад, день рождения граненого стакана отмечается. Удивительное вообще приспособление. На самом деле, впервые им заинтересовался Петр I. Он понял, что это посуда устойчивее во время морской качки. Число граней советского стакана варьировалось от 10 до 20, но классика – это 16 граней. По количеству советских республик на момент выхода первого стакана с конвейера. Есть устойчивое выражение «простой, как 3 копейки». Это тоже неспроста, это отсылает к самой скромной модели стакана, и 3 копейки именно стоил 10-гранный вариант. А очень часто на 16-гранных стаканах снизу набивалась цена 7 копеек. И еще, помните выражение «сообразить на троих»?
1: Да, конечно.
2: Напрямую связано с граненым стаканом. Дело в том, что вот до стеклянного ободка, который сверху, сам стакан 200 граммов, но вот до этого ободка сверху ровно 167 граммов водки. То есть одна треть пол-литровой бутылки. И раньше реально не продавали чекушки, а продавали только пол-литровые бутылки. И сообразить на троих, поровну, не обижая никого, разлить, это три граненых стакана, доливая вот до этого стеклянного ободка.
1: По-честному все было.
2: По-честному, понимаешь?
1: Реально, грани вот эти вот, кто никого не обманет.
2: Сообразить на троих, и все разливается вообще без мензурки.
3: Но... Ужас какой, зачем нам это все?
1: Вдруг ты попадешь в такую историю.
3: Я только вышел из нее, ну как только, давненько уже.
2: А еще советские граненые стаканы специально проектировали как раз для первых промышленных посудомоечных машин в столовых. И потом вот вся посуда не зашла, а граненые стаканы в столовых остались.
3: То есть можно сказать, что стекло – это алмаз, а граненый стакан – это бриллиант, который получил огранку.
2: Да.
1: Как сложно ты объяснил сейчас эту всю историю.
3: Это потому, что я трезв.
1: Я считаю, что нужно каждому дома иметь все равно по граненому стакану. Важная мера вообще и измерение.
3: И подстаканник.
2: Да, все же продукты идеально меряются.
1: Берите.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 11 сентября, на пятницу, прямо сейчас.
2: Овны, сегодня ваш любимый человек поставит перед вами воистину невыполнимую или трудно разрешимую задачу.
3: Тельцы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно просто понять ваши мотивы и намерения.
1: Близнецы, в этот день вашему любимому человеку как никогда захочется, чтобы вы были самым обаятельным и привлекательным.
2: Раки, ваша половинка волнуется за вас, даже если это незаметно со стороны.
3: Львы, сегодня вы вполне можете встретить того человека, о котором давно мечтали.
1: Девы, сегодня вам не стоит ни на что отвлекаться во время общения с вашим любимым человеком.
2: Весы, сегодня вы поймете, что все те проблемы, которые казались вам такими большими, важными и значимыми, на самом деле вообще не стоят выеденного яйца.
3: Скорпионы, направьте сегодня свою энергию в мирное русло, иначе она разрушит все вокруг.
1: Тельцы, сегодня вашему любимому человеку будет как и никогда просто обидеть вас чем-то или наступить вам на вашу больную любимую мозоль.
2: Козероги, хороший день для того, чтобы завязать новые перспективные знакомства с привлекательными представителями противоположного пола.
3: Водолеи, день может принести вам сомнения и беспокойство.
1: А рыбы, сегодня ваш любимый человек покажет себя с лучшей стороны. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Антиалкогольная компания в России помогла снизить потребление спиртного на 15% за последние 5-6 лет до 7,57 литра на человека, заявил замминистра здравоохранения. По его словам, главным показателем является не сам объем потребления, а положительная тенденция. Литовские власти готовы убрать из Конституции запрет на размещение ядерного оружия на территории страны, заявил председатель парламента. По его словам, зимой парламент планирует принять соответствующую поправку и исключить из основного закона положение о запрете оружия массового поражения. Дмитрий Медведев признался, что всегда был жестким, но раньше тщательно скрывал свои взгляды. В интервью «Ведомости» зампред Совбеза заявил, что его риторика стала жестче из-за поведения стран Запада. По словам Медведева, раньше он мог думать так же, но не говорил об этом открыто, особенно занимая высокие государственные посты. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
16: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
18: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
19: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
20: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
21: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
19: Красота-то какая, лепота.
22: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Да тепленькие скорее в пятницу.
2: Очень тепленькие. Во время круиза спортсмен пробежал 7 марафонов за 7 дней.
1: Фига себе.
2: Он на самом деле во время марафона останавливался в городах и там выполнял, он заранее продумывал план. Единственное, что удлинял свои марафоны на остановке пофотографироваться у достопримечательности. А один день, когда не было остановки, по-моему, он бегал прямо на лайнере.
1: Вот как отнестись к такому человеку? Умеет человек отдыхать или нет?
2: Умеет, потому что после каждой пробежки он отправлялся за коктейлем к бассейну. Так и сказано прямо в новости.
1: Ну ладно.
2: Я люблю таких людей, которые, знаешь, полумерами.
3: Награда должна быть соизмерима действием. Так. То есть там должно быть побольше, просто один коктейльчик.
1: Возможно. У меня горячая новость, реально. Молодежь и не только массово теряют слух. Это у нас в стране, представляете?
2: Да,
1: число,
2: из-за наушников.
1: Число обращений к врачам, причем реально с этой проблемой, выросло в два раза за последние 5 лет только. Главная причина – это различные наушники, которые вот вакуумные. И не только, кстати, на затычке в большинстве своем. Врачи говорят, а обычные AirPods и другие наушники работают на 120 децибелах при безопасной норме. До 85 вообще. И, кстати, эти ограничения можно ввести в настройках смартфона до 85 децибел. Но никто этого не делает, все на максимум врубают, идут и слушают просто.
2: Да, проблема в том, что все делают громче, чем нужно.
1: Да.
3: Ты пока говорил, я подумал, что уже не о наушниках идет речь. Такие обыкновенные стандартные поцы работают на высоких этих децибелах.
2: Ну ты пока говорил, я свои наушники сделал потише.
1: В общем, врачи заодно советуют вспомнить про сосуды. Вот, слуховому нерву нужен нормальный приток крови. Также, друзья, поэтому спать в наушниках, засыпать в наушниках тоже вообще не нужно. И выставите ограничения, и сберегите ваш слух.
3: Вот да и нечего там слушать.
1: Ну, Стас.
3: Только рекорд.
0: На рекорде.

0: Вот вы все зумеры да зумеры, зумеры да зумеры. А они наводят суету в бизнесе. Такой заголовок в новости. С начала года для бизнесменов до 25 лет среди стартапов в приоритетных отраслях увеличилось с 14 до 17%. Представляете? То есть они открываются там, что действительно нужно людям.
1: Ну, молодцы, вот. Замечательно.
0: Да, а вы все, вот, они не такие. А есть вот, которые вообще шарят за все.
1: А тебе не кажется, что это еще связано просто с количеством зумер же? Это определенные года рождения, и вот они как раз просто присоединились к молодым, вернее, к старым зумерам. Молодые зумеры, которые выпустились из вуза и стали стартапить.
0: Ну, мы все равно объединим их в одни зумеры. Ну, мы всегда это делаем. Когда плохое что-то говорим, новости, мы их объединяем.
1: Нет, на самом
0: можем.
1: Деле радуется хоть какие-то хорошие новости про зумеров. А то конечно. Обычно связанные с работой и зумерами вот эти два слова редко в позитивном ключе встречаются в одном предложении.
0: А они просто хотят, оказывается, работать на себя. Вот в чем суть. И мне кажется, они победят искусственный интеллект.
2: А как они будут сами себе платить?
0: Ну, нормально.
1: В смысле, они будут стартапы делать, где будут зарабатывать. Они, да, действительно, очень им не нравятся условия старые на работах, поэтому они очень быстро уходят.
2: Да, да, их правда, работать и выполнять свою работу хорошо, ну, условия, конечно, жутковатые.
0: В идее придумать то, что... адаптировать даже идею под то, что нужно всем, и работать на себя гораздо круче.
2: Ну, если получится, я только за.
0: Так получается же.
2: Ну... это пока.
1: Ну, 17% из 100, нормально.
0: Устройся кому-нибудь на вторую работу, устройся к зумеру. Просто
1: ой,
0: интересно.
1: Да.
2: Зумер? На зумера работать?
0: Блок да. Такой будет, да, у нас.
1: Да.
0: Ты миллениал, работаешь на зумере.
2: Ну, к сожалению, нету пока зумеров в моей области, чтобы они работали.
1: Так, уважаемые зумеры.
2: А те, с кем я работал, это, ну...
1: Ну подожди, это будет как реалити-шоу. В какой сфере ты хочешь? Давай найдем зумера, ИПшника. В какой сфере?
2: Творческой какой.
1: Ну какой творческой? Рисовать будешь?
2: Да все что угодно.
0: Творческие зумеры, если у вас есть своя контора какая-то.
1: Да,
0: то
1: и вакансии для Стаса пишите.
3: Она такая, есть, она находится у моих родителей дома. Я вот в комнате разукрашиваю горшок.
1: Приходите ко мне на кухню.
0: У нас есть, в общем, талантливый человек, который готов залететь в вашу тему. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Это было бы прикольно. Я бы наблюдал такой проект.
2: Погнали. Я готов переучиваться. Может быть, я действительно не догоняю всех этих ваших штучек. Новомодных.
0: Ищите нас в социальных сетях, лично ищите.
1: Я тоже готова, если
0: в рекорде
1: что, писаться, в реалити,
0: ищите везде, где только можно. Видите, у вас уже сколько работников, двое как минимум. А вам, друзья, всем спасибо за это замечательное утро и вообще за эту неделю. Мы услышимся с вами в понедельник. С вами были Вейкаперы, Никита, Стас и Аня.
1: Отличных выходных, встречаемся в 7 утра.
2: Всем прекрасного дня.
1: Пока. Вейкаперы. На рекорде.

вообще не радует. И, честно говоря, не очень понятно, будет ли что-то хорошо. В Москве вроде как бабье лето прилетело. Я думаю, что в некоторых городах нашей необъятной родины бабье лето никуда не уходило. Но у нас как-то вот прямо все завалило. Мне кажется, что уже скорость

премьера. Значит, смотрите, ребята, которые выпустили эту композицию, вы о них ничего не знаете. Я в целом тоже. У них имена такие, типа Джон Кей и Артемий Миосом. В общем, без разницы на самом деле. Самое важное, что...

0: появился. И вот сейчас Калабрия в эфире Радио Рекорд будет. Поэтому вы прямо сейчас очень хорошо кайфанете. Ну, а ребята сделали новую версию. Короче, молодцы, прямо сейчас на рекорде премьера. Если вам трек нравится, закидывайте об этом инфу при помощи приложения. Если трек не нравится, тоже пишите, что удаляем.
1: Рекорд. Премьера трека.

мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в 20-х числах сентября и планирует поднять вопрос о поставках американских систем ПВО. Об этом пишет газета «La Stampa». Спикер украинского МИД Тихий ранее заявлял о предварительных договоренностях по личной встрече Зеленского и президента США в сентябре. Систему биометрического контроля за въездом и перемещением мигрантов планируют ввести по всей России, заявил Дмитрий Медведев в интервью «Ведомостям». Миграционная политика России не направлена против иностранцев, которые соблюдают законы и уважают российское общество, добавил он. Российская банковская система абсолютно стабильна, деньгам граждан ничего не угрожает, заявил Медведев в интервью «Ведомостям». Вбросы в иностранных СМИ о якобы изъятии вкладов у россиян делаются на заказ, отметил замглавы Совбеза России.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Record Radio.
1: Вот это прикольная новость. АвтоВАЗ зарегистрировал мем «Можно, а зачем?» как товарный знак. Помните, было интервью, где спросили, директор, да, спросили, можно ли делать BMW, например, пятерку на АвтоВАЗе. Ну, такого же плана автомобиль. А он сказал «Можно, а зачем?». Короче, друзья, теперь это будет товарный знак. И под этим брендом планируют выпускать одежду, обувь, игрушки, напитки и даже алкогольные напитки. Мы, конечно же, против алкоголя,

Радио Рекорд, который ловит и на парковке, и вообще везде. И, соответственно, там есть новость на эту тему. В целом, прикольно. В духе современного времени. Ладно, давайте расскажу о треках, которые будут в этом часе. И, конечно же, новинка этих 60 минут премьера. Начинаем с Fastboy. Это называется Music Sounds. Очень популярный трек сейчас.

В общем, встречайте Топик и лондонский дуэт Carte Blanche. Так называется Lucky Ones. Вышел в конце августа на лейбле Universal Music. Хорошая, позитивная работа. Ты прям ее включаешь и сразу чувствуешь такой хороший, летний, немножечко уходящий уже вайб. Но надеемся, что все-таки у нас еще хорошее настроение и хорошая погода будет присутствовать в ближайшие, по крайней мере, несколько дней.

Ленивый сперматозоид в люди не пробьется.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
1: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 555-777. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
3: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 555-777.
4: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты» не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
5: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Рекорд. Новости.
1: Еврокомиссия возобновила поиск юридически обоснованных способов использования замороженных активов России для передачи их на нужды Украины, сообщает F-Times. По данным издания, Еврокомиссия ищет новые варианты, которые могли бы убедить власти стран Евросоюза одобрить использование активов. Повсеместный запуск 5G в России ожидается в 2027 году, сообщает глава Telecom Daily Денис Кусков. При этом сеть, по его мнению, в основном будет востребована в бизнесе, а не у частных пользователей. 5G планируют использовать для беспилотного транспорта и роботов, телемедицины и цифровизации промышленности. Казахстан не допустили к участию на Евровидении. Свой отказ Европейский вещательный союз объяснил тем, что республика не входит в европейское вещательное пространство, не является членом Совета Европы и не имеет официального статуса наблюдателя этой организации. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
11: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Рекорд. Реклама.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
1: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони 555-777.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони 555-777.
3: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
4: История мужских стрижек. Кроп получила свое название от английского глагола crop, что означает подрезать. Это короткая стрижка с удлиненным и нарочито небрежным верхом. Волосам придается так называемая перьевая структура. В зависимости от укладки, кроп может выглядеть как дерзко, так и вполне строго, что делает эту стрижку универсальной. Кроп носят почти все герои легендарного сериала «Острые козырьки», а примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
5: Обед в Баттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Баттега», Ленина, 32. Обед с характером Северного края.
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

Реклама. Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Dance Radio. Record.
1: Слушайте, каждую пятницу в эфире Радио Рекорд звучат композиции, которые мы называем премьерами. Они зачастую, конечно же, таковыми и являются, новинки и так далее. Но на самом деле, ведь очень часто там что звучит? Там звучат различные каверы, звучат композиции, которые переделаны уже сотни тысяч раз. И я хочу вас спросить, друзья, скажите, а вам, в принципе, вот самим-то что больше нравится? Когда композиция в первый раз вы ее слышите, вы никогда раньше не слышали, такие, господи, как классно кто-то написал. Либо вы, наоборот, подходите к вопросу, прикольно, когда переделываются старые треки. Прикольно, когда в очередной раз переделали Children там или какие-то другие. Вот, например, в клуб вы приходите или на концерт, вы больше танцуете под какие-то хиты, либо вы такие под непонятную музыку танцуете. Вам вот это кайфово. В общем, напишите, какие вам варианты больше нравятся. У нас есть для этого приложение Радио Рекорд. У нас вот как раз-таки впереди такой хит, который уже был сотни раз хитом. Ну, давайте сначала по трекам, которые будут в этом часе. Алифа Бен.

впереди Кельвин Харрис, Джейси. И очень талантливый музыкант, которого зовут Кайга. Ну и прямо сейчас, как я сказал, композиция, которую вы, конечно же, с первых нот узнаете, причем вы даже не знаете, кто это был изначально. В общем, это Тока Тока. Чилийский продюсер Систек и бразилец Мори объединились с автором.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мышап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Дорогая, я целый месяц чищу зубы твоей супер-пупер-пасточкой, а кариес так и не проходит.
2: Милый, супер-пупер-пасточка не лечит кариес, этого недостаточно. Нам нужно к супер-пупер-доктору. Дима, едем в Приму.
3: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
6: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
5: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
6: Да, просто звони 555-777.
5: Эх, малой отличником станет.
6: Звони 555-777.
7: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
8: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра, а сегодня сегодняк.
9: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
10: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Канада и Украина подписали декларации о столетнем партнерстве и сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, сообщил офис Владимира Зеленского. Вторая декларация предполагает, в частности, общие проекты и локализацию оборонного производства на территории Украины и Канады. Глава Finnair пожаловался на неравные условия игры после потери доступа к воздушному пространству России. Об этом сообщает агентство Рейтер. По его информации, сохранившие доступ к российскому авиационному пространству китайские авиакомпании пользуются преимуществом по времени. Связь 5G на первом этапе запущена в 16 городах для 10 миллионов человек, в том числе в Москве и Петербурге, уточнили в Минцифры. Власти прорабатывают запуск 5G дополнительно в 50 городах до конца этого года. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Рекорд. Реклама.
1: Свет мой, зеркальце, скажи, кто к моему милому ходил, пока я на даче?
2: Мать, в душе не чаю. Посмотри по звонкам в домофон, Сетелинка.
1: Сейчас гляну.
3: А это что за кикимора болотная?
4: Умный домофон Ситилинк. Будьте в курсе, кто приходил. Звоните 555-777.
1: Вань, пойди-ка сюда.
4: Умный домофон Ситилинк. Сказка только начинается. 555-777.
5: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
6: Обед в Баттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Баттега», Ленина, 32. Обед с характером Северного края.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Пятница, у меня же вчера еще по ощущениям была пятница, а сегодня ура на самом деле. И знаете, что я выяснила? Ну, конечно же, посредством нашего телеграм-канала Радио Рекорд. Нельзя работать по пятницам, потому что риск выгорания возрастает. Вообще ничего нельзя делать, особенно мужчинам, да? Мы вчера тоже помним работать, но тоже там тлетворное сказывается на определенных мужских функциях. А это уже и девушкам не рекомендуется работать по пятницам. Не будем выгорать. Друзья, заглядывайте в наше мобильное приложение Радио Рекорд и рассказывайте, под каким предлогом вы любите удрать с работы, не явиться, что-нибудь выдумать, что там, я не знаю, какой-нибудь мнимый больничный. Какие причины? Пишите, буду читать, может быть, даже мотать на ус всякое, может быть. В этом часе услышим далее Ивица Циркалока.

Макс Тайлер тоже в этом части. Love Forever. Конечно, Hugo, Moving to the Sun. Друзья, ну, конечно, пятница — это всегда день премьеры, новинка в эфире. Встречайте свежую, неожиданную работу от Иман Бека, обладателя Грэмми. Не забываем об этом. Продюсер, привыкший создавать мощный драйв, на этот раз удивил сентиментальным звучанием, с неторопливой гитарой и мягким вокалом. Романтика пошла, чувствуете? Замедляться настроен Иман Бек, но только не рекорд. Поэтому слушаем прямо сейчас «No Matter What». Рекорд. Премьера трека.

0: добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия превосходит в опыте боевых действий любые вооруженные силы, включая американские, пишет издание Foreign Affairs. В материале подчеркивается, что только Россия может конкурировать с США в стратегических ядерных вооружениях. Китаю для этого понадобится значительное время. Большинство инфицированных коронавирусом в Таиланде переносят болезнь в легкой или умеренной форме, выздоравливают самостоятельно, без специфического лечения. Об этом сообщает Департамент по контролю и профилактике заболеваний страны. Ранее ряд телеграм-каналов распространял информацию о том, что российские туристы якобы массово жалуются на тяжелые симптомы на фоне распространения коронавируса на Пхукете. В России будут развивать нативную рекламу о безопасности в интернете, следует из утвержденного правительством России документа. Правила намерены размещать в мобильных приложениях, социальных сетях и мессенджерах, а также в МФЦ, в учреждениях соцзащиты, поликлиниках, образовательных организациях, на предприятиях. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Рекорд, реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
11: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
13: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: параллельной вселенной не люди грабят банки, а банки грабят людей. А нет, это не в параллельной вселенной.
1: I can live through. We've lost dancing. This next 6 months. We've lost dancing. Day by day. We've lost dancing. If I can live through this. We've lost dancing. What comes next will be marvelous.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Ребят, есть еще одна новость. Дэниел Рэдклифф, он может вернуться в нового Гарри Поттера. Он хочет вернуться в Волан-де-Морт взрослым. Может, они как-то закрутят эту вселенную?
2: А что он сейчас делает? Нос прижимает себе как-то? Тренируется не дышать им?
1: Ну, вообще уже в прикольных проектах снимается в последнее время. Какой-то дичи вообще. Мне нравится смотреть, как он в дичи какой-то участвует. Какой-то остров был еще с Деми Мур. Вот какой-то дичевый фильм. Там этот... Тун-тун Сахур, как его? Татум? Как его? Ну, как его этот популярный актер накачанный? Джейсон Татум. Тантум. Верде. Все забыли, да?
2: Как он вылетел из головы вперед?
3: Ну, и фамилия у него, давай!
1: Дж Татум, пусть будет.
2: Ченнинг Татум.
1: Вот он ты!

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Слушайте, а как там, тревожники на месте? Я просто тревожница, поэтому давайте говорить о том, что мне очень любопытно. Итак, щелчок камеры ноутбука в тишине может означать... слежку, конечно, слежку. Эксперты нам рассказали, как вычислить слежку через веб-камеру, через вебку. Первый и самый явный признак — это горящий светодиод рядом с объективом. Если вы, конечно, не включали камеру. Ну, еще один признак — активность жесткого диска или сетевого трафика, когда вы не работаете за устройством. Понимаете, да, как это? Вот все, как теперь спать? Никак. Заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд и пишите, вы там что, как живете-то? Заклеиваете камеру ноутбука или нет? А зеркала в отелях проверяете? Что вас беспокоит обычно? Вообще, может быть, что-то... Может, что-то работает из этих лайфхаков, которые нам все так активно рекомендуют в интернете? Пишите. В этом части у нас Бенни Бенасси и Illusion услышим обязательно. А еще Крис Лейк и Long Jacket. Тони Дарк Айз тоже обязательно и Perfect. И непременно опрос по Эйклуни Free Your Mind. Уже сейчас Эйф и Meet Me in the Dark. И все это Рекорд Дэнс Радио.

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Песков заявил, что Украина предлагает перемирие в энергетике вместо урегулирования конфликта, передает ТАСС. Представитель президента России добавил, что энергетика – это область, которая является, цитата, «ахиллесовой пятой» Киева, и подчеркнул, что возможности энергетического перемирия с Украиной сейчас предметно не обсуждаются. Он также отметил, что когда дело дойдет до предметного обсуждения, местом нового раунда переговоров будут рассматриваться Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах. В Ленобласти снова могут возникнуть проблемы с топливом. Ситуация повторяет июльский сценарий. Из-за атак на НПЗ некоторые АЗС уже получают меньше топлива, а на отдельных станциях возможны перебои. Власти перешли в ручной режим. Сейчас ищут способы перенаправить поставки и вводят специальные режимы работы, чтобы в первую очередь обеспечить топливом приоритетные объекты. Сборная России сыграет товарищеские матчи с Нигерией и Намибией. 3 октября в Екатеринбурге команда встретится с Намибией, 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. О времени начала игр и старте продажи билетов сообщат позднее. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Т-Авто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «Т-Банк» 0+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.

Всем привет, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина, друзья. Сегодня не просто пятница, сегодня очень романтическая пятница, потому что сегодня, оказывается, праздник ласкового обращения. Ну, рассказывайте, давайте, все уж что там, мы же все свои тут, да, сидим. Не стесняйтесь, какие вам нравятся нежные, мягкие, ласковые, с уменьшительно-ласкательными суффиксами обращения. Перечисляйте все подряд. У нас мобильное приложение Радио Рекорд в чате, он работает, всех ждем. А в этом часе у нас новинка, это Барабаба, трек называется, исполнитель Авиа Эссаура. И, конечно, Fast Boy Music Sounds. А еще Мартин Гаррикс и Эд Ширан Repeated. И непременно Mo Black Yamore. Прямо сейчас Али Фарбин, Body Talk. И все это Рекорд Дэнс Радио.

Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

like a knockout, come on.

0: Рекорд. Новости.
1: Еврокомиссия возобновила поиск юридически обоснованных способов использования замороженных активов России для передачи их на нужды Украины, сообщает F-Times. По данным издания, Еврокомиссия ищет новые варианты, которые могли бы убедить власти стран Евросоюза одобрить использование активов. Повсеместный запуск 5G в России ожидается в 2027 году, сообщает глава Telecom Daily Денис Кусков. При этом сеть, по его мнению, в основном будет востребована в бизнесе, а не у частных пользователей. 5G планируют использовать для беспилотного транспорта и роботов, телемедицины и цифровизации промышленности. Казахстан не допустили к участию на Евровидении. Свой отказ Европейский вещательный союз объяснил тем, что республика не входит в европейское вещательное пространство, не является членом Совета Европы и не имеет официального статуса наблюдателя этой организации. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
11: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
12: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
13: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

Привет, друзья, это Радио Рекорд и Кристина. Кстати, про грядущий, вот скоро у нас у всех будет, у всех, почти у всех iPhone. Давайте поразмышляем. А вы же замечаете, да, что с каждым разом все меньше, меньше, меньше и меньше в коробочке лежит предметов, да? Комплектация новых iPhone опять уменьшилась. И теперь Apple перестали класть документацию в коробочке за смартфонами. За $1000 покупателям предлагают получить лишь само устройство, ну и кабель к нему. Как было раньше, да, помните, шли наушники, блок питания, специальная тряпочка даже, ну и зарядная станция на стол тоже. Было все. Спасибо, что сейчас хотя бы кладут, собственно, смартфон. Друзья, вы помните, какой у вас был самый первый iPhone? Может быть, у кого-то был 4-й? Или 5-й был первым? Кстати, это у меня был самый первый iPhone. Именно вот с 5-го я начала, с 5-го. До этого вообще ничего не было. Пишите, пишите, как у вас. Заглядывайте к нам в мобильное приложение Радио Рекорд. Heartless House в этом часе. Пусть и услышим.

обязательно Робин Шульц, Эмберс. А еще Тони Дарк, Eyes, Your Body. Уже сейчас Хьюгл и Moving to the Sun. И все это Рекорд Дэнс Радио.

пришел сегодня сдавать кровь. А врачи пристали: чья кровь? Где взял? Почему в ведре?

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: Дорогой, а мне пойдут виниры?
3: Милая, свои зубы – это базовый минимум.
2: А я хочу премиум.
4: Кольцо купи, в ресторан своди.
2: А теперь виниры. Дима, едем в Приму.
5: Ваша стоматология «Прима Дент Плюс» на Октябрьском 5.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
8: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
7: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
8: Да? Просто звони 555-777.
7: Эх, малой отличником станет.
8: Звони 555-777.
9: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
10: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
11: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Рекорд. Новости.
1: Канада и Украина подписали декларации о столетнем партнерстве и сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, сообщил офис Владимира Зеленского. Вторая декларация предполагает, в частности, общие проекты и локализацию оборонного производства на территории Украины и Канады. Глава Finnair пожаловался на неравные условия игры после потери доступа к воздушному пространству России. Об этом сообщает агентство Рейтер. По его информации, сохранившие доступ к российскому авиационному пространству китайские авиакомпании пользуются преимуществом по времени. Связь 5G на первом этапе запущена в 16 городах для 10 миллионов человек, в том числе в Москве и Петербурге, уточнили в Минцифры. Власти прорабатывают запуск 5G дополнительно в 50 городах до конца этого года. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
10: Только в ленте.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.
13: Oh,

обожаю встречи одноклассников за то, что они проходят весело, душевно и, главное, без меня.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Депутат «Единой России» из Якутии посоветовал идти в чиновники, чтобы зарабатывать.
2: Вот про минусы. Вот некто Леха с ногами пишет. Сидел с нами глава администрации. Важный, как хреб бумажный.
3: Сидел с нами. Где?
2: Ну, в ресторане, наверное.
3: Конечно, в ресторане.
2: На совещании.
3: На совещании, разумеется. Нет, конечно, нет. Просто если бы он сидел там, где вы подумали, вряд ли он был очень важен.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
5: Свет мой, зеркальце, скажи, кто к моему милому ходил, пока я на даче?
6: Мать, в душе не чаю. Посмотри по звонкам в домофон, Сетелинка.
5: Сейчас гляну.
7: А это что за кикимора болотная?
8: Умный домофон Сетелинк. Будьте в курсе, кто приходил. Звоните 555-777.
5: Вань, пойди-ка сюда.
8: Умный домофон Сетелинк. Сказка только начинается. 555-777.
9: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
10: История мужских стрижек. Цезарь. Стрижка, названная в честь сами понимаете кого. Берет свое начало в Римской империи, но популярной стала в 90-х годах 20 века благодаря сериалу «Скорая помощь» и Джорджу Клуни. Это короткая стрижка с идеально ровной или полукруглой челкой. Виски и затылок выбриты, либо одинаковой длины с макушкой. Цезарь можно часто увидеть на рэпере Дрейке, ну и, конечно, в легендарной игре GTA San Andreas. А примерить эту стрижку на себя вы сможете в барбершопе «Карельский цирюльник».
11: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.

Dance Radio. Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Так, новости из нашего телеграм-канала Радио Рекорд с синей галочкой. Подписываемся прямо сейчас, не просто так мне надо слушать. В Москве заметили люксовый Бентли с дачным прицепом. Мне кажется, это так мило, так как-то, знаете, по-свойски, по-домашнему. Видосик можно поглядеть у нас в телеграм-канале. Ну, замечательно. Это, знаете, мне что, хочу какую параллель провести, когда люди смешивают вещи категории люкс с масс-маркетом. Ну, стильно же получается. Вот я считаю, что стильно. Вы что думаете? Пишите у нас в комментариях в нашем канале. Непременно Holy Flame в этом часе. Да, ну.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Ребята, есть еще одна новость. Дэниел Рэдклифф, он может вернуться в нового Гарри Поттера. Он хочет вернуться в Волан-де-Морт взрослым. Может, они как-то закрутят эту вселенную?
2: А что он сейчас делает? Нос прижимает себе как-то? Вот, тренируется не дышать им?
1: Ну, вообще уже в прикольных проектах снимается в последнее время. Какой-то дичи вообще. Мне нравится, смотрите, как он в дичи какой-то участвует. Какой-то остров был еще с Деми Мур. Вот какой-то дичевый фильм. Там этот Тун-Тун Сахур, как его? Татум? Как его? Ну, как его этот популярный актер накачанный? Джейсон Татум. Тантум. Верде. Все забыли,
2: как,
1: да?
2: Как он вылетел из головы вперед?
3: Ну, и фамилия у него, давай!
1: Джейсон Татум, пусть будет.
2: Ченнинг Татум.
1: Вот он ты!
2: Сделали.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 555-777.
1: Условия акции уточняются по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты» не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
4: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра, а сегодня сегодня.
5: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
6: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия превосходит в опыте боевых действий любые вооруженные силы, включая американские, пишет издание Foreign Affairs. В материале подчеркивается, что только Россия может конкурировать с США в стратегических ядерных вооружениях. Китаю для этого понадобится значительное время. Большинство инфицированных коронавирусом в Таиланде переносят болезнь в легкой или умеренной форме, выздоравливают самостоятельно, без специфического лечения. Об этом сообщает Департамент по контролю и профилактике заболеваний страны. Ранее ряд телеграм-каналов распространял информацию о том, что российские туристы якобы массово жалуются на тяжелые симптомы на фоне распространения коронавируса на Пхукете. В России будут развивать нативную рекламу о безопасности в интернете, следует из утвержденного правительством России документа. Правила намерены размещать в мобильных приложениях, социальных сетях и мессенджерах, а также в МФЦ, в учреждениях соцзащиты, поликлиниках, образовательных организациях, на предприятиях. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте!
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
19: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
20: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
21: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера.
1: Рекорд. Реклама.
2: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
3: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
4: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
3: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
4: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
3: Ну да, Ситилинк проверенный.
4: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 555-777. Оставляй заявку.
3: Вот так Ситилинк.
5: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 555-777.
6: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
7: История мужских стрижек. Квиф. Это вариант для тех, кто любит выделяться. Представьте себе Элвиса Пресли, но без блестящей укладки бриолином. Вот это квиф в наше время. Стрижка такая же модная, как помпадур, но куда более универсальная. И сейчас она даже популярнее, чем в рок-н-ролльные 50-е. Квиф часто выбирают Джастин Бибер и Егор Крид. А примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
1: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

Привет, друзья! Я подобрала платье на белую. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледово выступят Свенки Тюнс, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей, Крю и многие другие. Именно двух зарубежных участников станут известны в день шоу 3 октября. Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности можно найти на сайте radiorecord.ru/17+. Крис Лейк в этом часе «Long Jacket». Еще впереди Биби Рекси Faithless New Religion. И обязательно Афроджек и Лукас и Стив.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: Зятёк, что-то у меня протез сломался, и я теперь как Баба-Яга.
3: Да вы что?
2: Доча, скажи ему.
4: Так, Баба-Яга, собирайся за зубами, а ты, Кощей, нас сейчас отвезёшь.
3: Куда?
4: Дима, едем в Приму.
1: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
1: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Медведев назвал защиту гражданских объектов России от атак вражеских беспилотников одной из важнейших задач. Компании не должны в одиночку противостоять санкционной машине Запада, государство не может оставаться в стороне. Об этом он рассказал в интервью «Ведомостям». России и США есть о чем говорить и важно воплощать слова в дела, заявила Мария Захарова в рамках прошедшего Восточного экономического форума. Так она прокомментировала возможную встречу Путина и Трампа на полях саммита АТЭС в Китае, а также о предмете потенциального диалога. Экзаменационные билеты на знание правил дорожного движения для получения водительского удостоверения содержат много ошибок. С этим надо разобраться, заявили эксперты. В России создали платформу для обсуждения поправок в действующую редакцию правил дорожного движения, где все желающие могут предложить свои изменения и проголосовать за лучшие решения.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-7796. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на Авито это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на Авито.
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
13: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
14: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
17: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
18: У меня дело выгорело.
19: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Депутат «Единой России» из Якутии посоветовал идти в чиновники, чтобы зарабатывать.
2: Вот про минусы. Вот некто Леха с ногами пишет. Сидел с нами глава администрации. Важный, как хреб бумажный.
3: Сидел с нами. Где?
2: В ресторане, наверное.
3: Конечно, в ресторане.
2: На совещании.
3: На совещании, разумеется. Нет, конечно, нет. Просто если бы он сидел там, где вы подумали, вряд ли он был очень важен.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Топ покупок месяца.
1: Амода C5. Добавить стиля.
0: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
1: Амода C7. Собрать все взгляды.
0: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
4: Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека «Это фантастика». 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря, Москва, Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, эта радиостанция называется «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. И как всегда вместе с вами по будним дням, сегодня все еще таковой, по крайней мере для нас, мы будем обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Именно с этого дня, 25 лет назад, мир понял, что он беззащитен, как ребенок без родителей, и уязвим, как улитка на проезжей части. Именно с этого дня начался глобальный пересмотр мер безопасности и тотальное усиление контроля в аэропортах, да, в общем-то, и везде. Также этот день показал, как легко общество может пожертвовать частью своих гражданских свобод ради безопасности. 11 сентября. Конечно, это далеко не чисто американская страничка в истории, но нас здесь, в России, это особенно не волнует. У нас свои заботы, у нас свои проблемы и, конечно же, у нас свои новости. Некоторые из которых мы обсуждаем здесь, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Главе Минпромторга Алиханову предложили уйти с поста ради карьеры в Болливуде. С такой идеей выступил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял. По его мнению, российскому чиновнику стоит заниматься другими вопросами, например, сниматься в индийских фильмах. Ему больше следует заниматься другими вопросами, не промышленностью и торговлей, а сниматься в наших фильмах в Болливуде, заявил Гоял.
2: Да? Главе Минпромторга? А кому его играть? Главу сельхозразвития?
4: Ну, не, ну, может быть, он широкого плана, широкого спектра артиста. Может, он таланты там.
2: Ну, послушайте, как мало мы знаем о главе Минпромторга. И знаете, вот мы все всегда ругаем там правительство, министров, там, да, там, министр, там, Минпромторга, да. Промышленность не та, торг не тот. Слушайте, оказывается, не в этом его сила. А сила в актерстве или в чем? Я просто не очень понял.
1: А я попробовал.
2: Нет, это да, но почему он ему предложил сниматься в Болливуде? Он что, красивый? Не знаете, как говорят в актерской среде, там, фактурный? Или, может, он похож на индуса?
1: Кстати,
2: или
1: на индуса он совсем не похож.
2: Вообще
1: я посмотрел
2: не похож,
1: специально.
2: Я знаю, как он выглядит.
1: Он реально красивый, фактурный, высокий, молодой, 40 еще нет.
2: Нет, ему 30 там. 5.
1: Ну, 40 еще нет, я говорю. Ну,
2: нет, а, да, но 40 нет, вот, да. Вот.
1: И как бы, знаете, да, в Болливуде очень, как бы, очень большой запрос как бы, на европейского типа артистов. Потому что,
2: какого?
1: На европейского типа артистов. Потому что там, например, снимают исторический фильм про английских колонизаторов, да? А некому играть английских колонизаторов, например, там, да, вот. Вот английского колонизатора. А он, действительно, такой вот статный такой, такое мужественное лицо такое у него.
2: Ну, не то чтобы это такой основной сюжет в Болливуде, но, да, но, послушайте, тут непонятно. Тут... Может быть, все-таки... Нет, смотрите, на индуса не похож. А в Болливуде играют в основном индусы.
1: Ну, в основном, ну, очень, да, как бы нужны им, как бы, такие.
2: Тут, значит, дело в другом. Значит, смотрите, ведь там в чем дело? Там было сказано, что с такой, значит, инициативой выступил министр торговли и промышленности Индии. То есть... Этот уважаемый индус, он сам министр промышленности и торговли, так же, как и наш
1: коллега Алиханов. Нашего Антону Андреевичу.
2: Именно. И тут одно из двух. Почему он мог это предложить? Либо в Индии все министры промышленности и торговли снимаются в кино и предлагают сниматься. Ну, знаете, традиция такая. Там заступил на пост министра промышленности, сразу на кастинг играть министра финансов, например. А либо тут второе. Где-то эти два министра промышленности и торговли встретились.
1: Но ну, они по-любому встретились,
2: сейчас,
1: да?
2: Возможно, да. И что-то у них торговля и промышленность не задалась. Может быть, наш ему там не ту промышленность предложил там по цене торговли. Я не знаю.
1: То есть начали торговать с друг другом, да, и не сторговались.
2: Не сторговались. Да? И индийский министр просто обиделся и отправил его в Болливуд. А на самом деле, я вам скажу, это серьезное, может быть, оскорбление. Ведь кто хочет сниматься в Болливуде? Вы хотите сниматься?
1: Да, что нет?
2: Ну, вы понятно. Вообще, ну, ни один нормальный человек не хочет, потому что там, где снимается миллиард индусов, да, все танцуют и поют за несколько драхм. Там, никто бы не хотел.
1: Ну, там есть звезды, миллиардеры.
2: Да, там-то как бы, там есть, ну, да, разумеется. Ну, вообще-то это очень странно. Например, в Голливуде, да, там, ну, но точно не в Болливуде. Поэтому отправить в Болливуд, это все равно, что, это все, что нашему послать на этот, на Болливуд. То есть пошел ты в Болливуд.
1: На Болливудить.
2: Ну да, что-то вроде этого. И конечно, то есть его послали в Болливуд, нашего министра. И, конечно, нашему министру надо что-то ответить. А нашему, значит, что можно ответить? Есть только один адекватный ответ. Нашему надо было тоже его послать и предложить ему сыграть в «Колобке».
1: Или сниматься на студии Никиты Михалкова 3Т.
2: Нет, ну не Т, а тогда Х. Почему Т?
4: На 3Х получается 3Х, знаете, так. Это фильмы другой категории.
2: Ну, не важно. Это было бы симметричным ответом. Но на самом деле, я не знаю, что там за история за этим стоит, да и не так это интересно. Интересно другое. Ведь, смотрите, вот... Индия.
4: Страна, чудесная страна.
2: Прекрасно. И страна не только промышленности и торговли, но Болливуд. Да? А, кстати, он там по... На самом деле, может быть, там зарплата не как в Голливуде, но по ВВП он точно не меньше, чем Голливуд. Там просто огромная-огромная индустрия. Так вот, и, конечно же, когда мы говорим об Индии, мы говорим не о промышленности, не о торговле, мы думаем о Болливуде.
4: Конечно.
2: Мы думаем
4: там
2: о кино.
4: Там слоны там всякие.
2: И на самом деле все мы хотим сниматься в кино, не так ли?
4: Ну, ну может, не только в Болливуде, но и в других.
2: Нет, вообще в кино, потому что, да, всегда было социальным лифтом в любой стране, даже, по-моему, в Нигерии. Есть же там маленькое кино, маленький Нигеровуд.
4: Ну, конечно.
2: Да, ну, неважно. Короче, вопрос такой к тебе. Хотел бы ты сниматься в кино? Не важно, чем ты занимаешься. Какая-то рутинная работа, там офис, вся эта скукота. В кино хотел бы? И если да, давай об этом не то, что фантазировать, а может быть, есть реальные предложения. Кем бы...
4: Кого сыграть?
2: Кого сыграть? С кем бы ты хотел
4: из
2: сыграть?
4: Известных уже артистов, там, в составе дуэ...
2: Какая-то рутинная работа, там офис, вся эта скукота. В кино хотел бы? И если да, давай об этом не то, что фантазировать, а может быть, есть реальные предложения. Кем бы...
4: Кого сыграть?
2: Кого сыграть? С кем бы ты хотел
4: из известных сыграть? Уже артистов, там, в составе дуэт творческий, в хорошем смысле.
2: Да, конечно. Может, ты уже...

0: Крем-хруст-шоу.
1: Желтая горячая вода теперь считается нормой в Екатеринбурге. По крайней мере, до 2032 года. СМИ пишут, что Роспотребнадзор согласовал временные меры, по которым мутная вода с измененным цветом и следами на сантехнике и белье признается допустимой. Причина – износ теплосетей и водопроводов. Из 2056 километров труб 1281 километр требуют замены, а отдельные участки изношены от 70 до 100%.
2: Извините, я что-то не ухватил. Желтая горячая вода теперь в Екатеринбурге считается нормой? А это имеется в виду вода в кране? Да?
3: Ну, в кране, разумеется, из крана.
2: Да. Я, подожди секунду, а не в кране? Вот и не горячая, а, скажем так, тепленькая. Она тоже считается нормой? Ну, например, если с балкона кто-то желтой водичкой мочится, это еще не норма?
3: Потому это что... не норма.
2: Нет, подождите секундочку, нет. А почему нет? А что такого? Может, у чела, который мочится с балкона, износ его водопровода на 70%? Или если кто-то на улице, на стену мочится, например, ему можно будет, если что там, знаете, когда там ему замечание кто-то сделает, просто сказать, ну, это просто мутная вода с измененным цветом. Ничего не попишешь, износ.
3: Приходите в 32-м году. Приходите в 32-м году.
2: Да, будет лучше, да. Да, обычно я писаю, знаете, вода прозрачная, даже не отличить от родниковой. Объясните мне, что значит считается нормой желтая вода в кране? Желтая вода из-под крана – это не норма, ребята. Можно, конечно, нормой назвать все, что угодно. Можно, например, назвать нормой молоко в бутылке, если оно желтоватое. Да, это норма. Объяснение – молочник не успел добежать до сортира. Или, знаете, там, ну, там, не знаю, в магазине трусы продаются спереди желтенькие, сзади коричневые. Норма у производителя недержания. Причем здесь это? Причина там износ теплосетей, там водопроводов, там сколько-то труб. Окей. Но, может быть, тогда просто что-то сделать с этим износом? Может быть, начать менять трубы? Там, не знаю, да? Нет, понятно, как всегда скажут, денег нет. Кто-то разворовал, кто-то одолжил, кто-то потерял. Хотя тогда непонятно, зачем такое ЖКХ там, и администрация. Но даже если так, все равно желтая вода в кране – это не норма. Хотя я вам скажу, да, вы, или что, вы, я вижу, вы не согласны.
3: Да, да. Давайте во всем искать хорошее.
2: Конечно.
3: Сменим ракурс.
2: Конечно. Она, во-первых, уже есть вода. Ее не выпили эти. Да?
3: И она горячая вода. То есть, вот помните, вот вы бы отказались бы в период отключения горячей воды, чтобы шла горячая, хоть и желтая, но горячая. Это нормально.
2: Желтенькая, конечно. Нет, разумеется, нет, и, конечно, я бы, нет, на месте тех, кто назвал это нормой, если бы у меня был такой выбор, например, а выбор такой, начать там работать, чинить эти трубы, тратить деньги, или просто изменить норму, то я, конечно, бы просто сказал, желтая вода – это норм. А, нет, я бы даже лучше сказал, желтая вода – это топчик, да? А, я бы на их месте как бы то же самое бы сделал. Я бы даже, знаете что, я бы, может быть, на их месте я бы еще сделал нормой лужи в подъездах. Вот если лужа желтая, это норма. Да, ну просто чей-то износ. А если, скажем, в подъезде...

0: хочешь, а там куча коричневая, то не убирать кучу, а сказать: новая шоколадная норма.
1: Вот, как, давайте во всем видите что-то позитивное. Не коричневая, а шоколадная. Не желтая, а лимонная.
0: Как, золотая.
1: Как лимонад Буратино.
0: Вот, да, вот это другое дело. Вот если сказать, ребята, желтая вода — это не желтая. Да, это золотой дождь, в хорошем смысле. Да, или Буратино. Да,
1: и помним, что теплая.
0: Это очень важно. А это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Но главное там... что там было сказано? Главное, желтая вода будет нормой, по крайней мере, до 2032 года. Это, конечно, как бы здорово. А с 2032 года что там, типа, что уже будет пофиг?
1: Ну, нормы стремительно меняются. Может быть, после 32 года это будет не норма, не норма это будет, а зашибись, как бы. Вот, офигенчик.
0: Это вообще хорошо. Да. Топ, да.
1: Мякотка, то есть такая самая писечка.
0: Ну да, писечка, желтая вода. Это не надо,
1: этих два слова.
0: Ну, то есть, а или имеется в виду, что там уже в 2032 году по желтой воде уже будут другие, да? Другие будут уже желтую воду.
1: Будут проблемы.
0: Не до этого.
2: Крем-хруст шоу. Драйв на скорости 70 треков в час. Это рекорд Мегамир.

0: Крафт-шоу.
1: Россияне скоро смогут пересесть с автомобилей на летающие машины. Серийное производство одноместных электрических летательных аппаратов запустили в Кемерове. Машина взлетает и садится вертикально, оснащена 8 электродвигателями и способна провести в воздухе до 30 минут. Предприятие рассчитывает выпускать до 100 таких аппаратов в год, а первые 5 уже заказали частные покупатели.
2: Летающий автомобиль... Какая красота, это же Нью-Йорк-Сити практически. Нет, а летающие, это, конечно, хорошо, но вот только сразу вопрос. А с заправками на летающие автомобили что? В небе очередей на заправке не будет, надеюсь?
3: Ну, это они же электрические. Залетел к себе на балкон, нет, заправился.
2: Погоди, там было сказано круче. Там было сказано 8 электрических двигателей. Я не понял, зачем 8? Видимо, знаете, 8 это когда 8-й сломался, а дальше только бензиновый работает. И поэтому, знаете, вот сейчас, ну, как бы, вообще сейчас не важно, да? Автомобиль летающий, ездящий, плавающий или подпрыгивающий. Главное, что по топливу. Потому что, да, россияне скоро могут пересесть на летающие машины. Это здорово, да? То есть, конечно, новость хорошая. То есть, с ездящими мы уже разобрались, да? Все, с ездящими у нас все норм, все в порядке. Можно с чистой душой переходить на летающие. Я так понимаю, что следующая новость будет: россияне скоро смогут пересесть с машин на машины времени. Да?
3: Ну да.
2: Это уже следующее.
3: Ну, в общем, да, как бы мы не стоим на месте, мы развиваемся. Но тут как бы есть такие два вопроса. Ну, во-первых, как-то меня немножко смущает, что почему именно в Кемерово производить. Ну, там, да, там не на АвтоВАЗе, там, знаете, там, не в Москве, там, не в Сколково. И еще, почему? Смотрите, одноместные летающие машины. У нас появились не так давно одноместные электросамокаты. Их используют по двое, по трое и периодически падают. Уверен, что эти одноместные летательные аппараты будут уже по двое, по трое, только петушары эти, знаете, вот гоняют. И будут они падать сверху на нас, как бы. Так-то они сами падают.
2: Ну,
3: на ровном месте.
2: Да, но это вас говорят страхи.
3: Да,
2: я,
3: конечно,
2: вы уже обожглись, а самокаты здесь. Вам представится, они наверху. А вот меня не только это волнует. Хотя это, конечно, ваше, то, что вы говорите. Нет, смотрите, если бы все со временем пересядем на летающий автомобиль, а, видимо, это начало большого тренда. Летающий, да. Окей. А с гаишниками как? А гаишники будут тоже летающими? Гаишники-летчики? Как они будут, на истребителях или снизу будут останавливать с помощью ПВО? Или, может, на маленьких ракетах? Как это? Вообще, а называться будет полетная милицейская служба, сокращенно ПМС. Как это будет? А, и главное, у меня вот такой вопрос, чисто технический. А вот, например, смотрите, вот ты на летающем автомобиле. А если по земле на обычной ездящей машине едет кортеж? Ну, уважаемый. А ты в воздухе, на летающем, ты должен его пропустить или можно будет лететь над кортежем?
3: Конечно, никто тебе не позволит лететь над кортежем.
2: Это важно,
3: еще вдвоем, знаете, паровозиком держать за талию, как они обычно ездят. Нет, конечно, нужно вот зависнуть на месте или вертикально приземлиться.
2: Вот он вертикально. Подождите. Вертикально приземлиться, это отдельно. Да, хотя я видел, как некоторые самокатчики приземляются вертикально. И реально, тут я видел, он так кувыркнулся, приземлился сначала и горизонтально, и вертикально, и так далее. Но давайте разберемся с другим. Да, вы правильно ставите вопрос. Значит, летательных аппаратов, эти летательные автомобили запустили в Кемерово. То есть будущее началось неожиданно в Кемерове. А почему именно там? Закономерный вопрос. И на самом деле ответ-то... Вот, не знаю, вот у меня, как у вас... Не знаю, у меня первое, что приходит в голову, Кемерово. Там же снежный человек. Да, Кемеровская область, так сказать, она считается официально чуть ли не главным, по-моему, так же называется, главный центр там по поиску и изучению снежного человека. Да? И там же даже, кстати, есть так, день снежного человека неофициальный. В Кузбассе, по-моему. Это часом не в честь него сделали. То есть, смотрите, значит, в Кемерово что получается? И снежный человек, и летающая машина. Может, и человек-невидимка. А помните, еще раньше песня была «Человек из Кемерово». То есть, видите, значит, и там, и человек, и снежный человек, и летающая машина, и человек из Кемерово. Все там, понимаете?
3: И еще... Там есть человек, который, кстати, много сделал для популяризации снежного человека. Это депутат Валуев. Он оттуда депутат.
2: Да.
3: Вот.
2: Ну, так вот, как это связано? Я надеюсь, летающую машину сделал именно снежный человек. Тогда это не, не, ну...
3: Да, он же делал двухместную, чтобы Валуев и снежный человек вдвоем могли как-то.
2: То есть большую.
3: Да, то есть, ну хотя бы для депутата можно же делать нормальную? Конечно. Двухместный хотя бы такой вот спорткар.
2: Обязательно. Но, скажем, машина взлетает и садится вертикально. Там вертикально оснащена 8 двигателями и способна провести в воздухе до 30 минут. А вот это не очень понял. До 30 минут, а потом что? А потом все, то есть она садится вертикально, но капотом вперед, да? Или как?
3: Ну, надо как-то долететь до какой-то розетки успеть. А розеток в Кемерово много, с этим проблем нет, я уверен.
2: А это то есть как ракета, да, такая, типа кожаная ракета, она так вниз и вверх как бы, да? Как она выглядит, если она садится вертикально?
3: Ну, вот так и выглядит пупой.
2: Хорошо, ладно, пупой.
3: Попой вниз. Кожаный попой.
2: А что можно делать 30 минут в воздухе в Кемерово? Тут даже, знаете, по-моему, 30 минут до ухты даже не успеешь.
3: А вдруг они очень скоростные. Все, что летает, потому что скоростное, быстрее, чем по земле. Пробок нет, как бы. Рельеф местности никак не влияет. Можно по прямой до ухты долететь. Не по дорогам, а знаете, это... над лесом. Там, где, откуда снежный человек будет с завистью смотреть тебе вслед.
2: Кстати, и назвать бы его так. Снежный... Его же Йетти называют, да?
3: Йетти
2: Ракетти. Или как? Йетти...
3: Абетти. А третий Йетти Абетти.
2: Вы про название машины?
3: Нет, просто...
2: А, это-то да, это уже пора. Но, и знаете, там было сказано, что выпустили там до 100 уже таких, да? А первые 5...
3: Не, рассчитывают
2: выпускать 100. Рассчитывают 100 выпустить, а первые 5 уже заказали частные покупатели. А кто эти 5 энтузиастов? Это, ну, типа, снежный человек, человек из Кемерово, а остальные 3 это кто?
3: Валуев. Большой.
2: Хотя, говорят, в Кемерово есть те, кто закидывает за воротник так.
3: Ну, хорошо. Это издержки. С ними снежный человек разберется.

0: Трамп пообещал выплатить каждому совершеннолетнему американцу по $5000, но только если республиканцы сохранят контроль над обеими палатами Конгресса после ноябрьских выборов. В США сейчас около 245 миллионов граждан старше 18 лет, поэтому такая раздача обойдется примерно в 1 триллион 200 миллиардов долларов. Потратить деньги можно будет только внутри страны. Если план реализуют, это станет крупнейшей выплатой американцам со времен пандемии.
1: Вообще не крупнейшая. И я бы даже сказал, вообще не выплата. Какая же это выплата? Это не выплата, это вложение, причем с процентами. Потому что, смотрите, сейчас Трамп, значит, потратит 1,2-3 триллиона, не свои, а бюджетные, да, причем вложит, значит, в президентскую должность, чтобы его не выгнали тряпками оттуда, а она, эта должность, ему потом принесет еще минимум 3 триллиона. То есть это вложение беспроигрышное. Это вам не акции, знаете, даже не крипта, это круче. Я даже, знаете, сказал, это не крипта, вложив президента. Вот, вот куда надо вкладывать. Понимаете, а что, конечно.
2: Слушайте, я очень плохо разбираюсь по политике, максимально плохо. Но вот поправьте меня, если я не прав. Смотрите.
3: Да, политика.
2: Человек, как бы лидер конкретной партии, раздает деньги за то, чтобы голосовали за эту партию. Это не коррупция, это не взятка.
1: Нет. Вы не понимаете, смотрите, это какая-то коррупция. Просто это потрясающе, это отличный ход. Видимо, это последняя надежда Трампа. Купить себе должность президента, да? Потому что шансом в переизбранном там и сохранить республиканцам контроль над двумя палатами Конгресса, они, видимо, не слишком большие, как он их оценивает адекватно. Да, то есть с помощью выборов практически шансов нет. А вот с помощью покупки, конечно, это работает. Потому что купить и продать можно все. А он же, это кому как не Трамп будет это знать? Он же бывший бизнесмен, да, риэлтор.
2: Да какой бывший?
1: Ну да, то есть раньше он торговал недвижимостью, а сейчас движимостью, то есть президентству. И, конечно, купят, да. Причем, смотрите, да, ну, а если... Деньги у него, конечно, есть, да. Он уже меньше, чем за 2 года, значит, своего президентства там заработал нормально. А если не хватит там 1,2 триллиона, ну, не знаю, возьмет кредит. Возьмет, в конце концов, ипотеку на Белый дом. Что, не дадут, что ли? Ну, или в крайнем случае возьмет в долг у президента Румынии, например.
2: Ну, с Румынией хороший план, но продать Белый дом, как бы ипотеку он не сможет. Но он может его сдавать. Овальный кабинет. Свадьбы, поминки, бармицвы, вот это вот все, что вот.
1: На что?
2: Ну, сдавать.
1: Чтобы что? Чтобы получить один...
2: Чтобы деньги получать?
1: Нет, он же в золоте весь. А, ну да. Ну и потом, смотрите.
2: А хотя вот румынские свадьбы, весь в золоте же там.
1: А, да, вы про них знаете много, я знаю. И $5000, конечно, это идея, это просто гениальный ход. Причем за $5000 за него и у нас половина населения бы проголосовала. Вы что думаете, если на улице подойти к какому-нибудь там рандомному нашему там прохожему, значит, показать ему котлетку баксов там и сказать, вот тебе $5000, проголосуешь за Трампа? Послушайте, да он бы даже за Рейгана с Чарли Чаплином проголосовал бы. И знаете, я думаю, что у нас некоторые жалеют, что вот жаль у нас на ближайших парламентских выборах нет кандидата Дональда Трампа, потому что он бы там точно выиграл. И даже, я не исключаю.
2: Нет, давайте осторожнее.
1: Осторожно, что он мог бы на этих парламентских выборах обойти нашего Виталия Милонова. Потому что, смотрите, да, они оба рыжие, но Милонов тоже рыжий, но $5000 не дает.
2: Ну нет, Милонова не обойдет. Вот не обойдет.
1: А, кстати, нет, хорошо. А тогда почему он $5000 не дает, Милонов?
2: Ну, нету.
1: Я знаю почему. Ну, просто потому что...
2: И он честный человек, он как бы по-честному.
1: Конечно, а главное не идиот. У нас, слава богу, идиотов, это не в США, это в США идиоты. А у нас дураков нет. У нас депутаты там и политики, они люди умные. Они точно знают, что проголосуют и бесплатно. Что деньги-то полить?
4: Крем-хруст-шоу на рекорде. Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Если вам не нравится, что звучит по радио, то у вас есть всегда два варианта. Первое – это радио выключить, а второе – услышать то, что вам по радио, безусловно, понравится. А именно, себя самого. Ну, или, по крайней мере, ваше сообщение, которое мы периодически читаем в эфире. Вы, дорогие наши пишущие радиослушатели, понаписали тут кучу таковых, кое-что из них мы сейчас почитаем в эфир. Народные новости, что там?
1: Ну, спросили мы у тебя несколько неожиданную вещь. Хотел бы ты сняться в кино и в роли кого бы ты хотел сняться в кино? С кем бы ты хотел сыграть в кино, творческий такой дуэт, как бы, с уже известными артистами. И вот очень многие написали, действительно, наши слушатели очень близки к кино. Вот я не актер, и быть им не планирую, но этой весной так случилось, что снялся главным героем в короткометражке в роли дальнобойщика. Ничего сложного.
0: А что такое короткометражке? Короткометражка про дальнобойщика. Это про короткого дальнобойщика? Как оно может быть короткометражка? Пройдите. Не, секунду. Знаете, был сериал, да, какой-то про
1: дальнобойщика.
0: Это я понял, там тысяча миллионов, миллион серий.
1: Такой культовый такой.
0: А короткометражка, это когда он коротко едет, маленькая дорога там, да? Это примерно как, знаете, как от Вишневого Волочка до Твери, да, и все.
1: Ну, возможно, его камера сняла, как он на встречку выезжает.
0: А, короткая история, да? Что значит я снялся? Он говорит, я сам не актер, но снял.
1: И быть актером, но снялся.
0: Я понимаю его, я бы сказал, я сам актер, там, снимаюсь нечасто, но... Вообще-то там, не знаю, 99,9% не актер, да даже актеров им не удается сняться в короткометражке про дальнобойщиков. А он-то сам, слушай, надо ему позвонить. Знаете, кто это? Как найти его?
1: Как-то...
0: А есть какое-то имя у него? Примерное, хотя бы плюс-минус.
1: Я уже потерял.
0: Ну как плюс-минус?
1: Ну плюс-минус. Давайте так. От Альберта до Якова.
0: Да, от Якова до всякого. Сейчас. А, вот вижу, неизвестный же. Да, вот я не актер, быть не планирую. Вот вижу, все, да-да-да-да-да, сейчас. Главным героем, да-да-да, это он. Сейчас, секунду.
2: Алло.
0: Не так я себе представлял актера в роли дальнобойщика. Я думал, знаете, подойду такой, алло. Чувак, а как ты играл дальнобойщика с таким голосом?
2: Да, просто.
0: Как просто?
1: Его озвучивал Деревянко.
0: А может, не только озвучивал, но и со спины его играл. Чувак, блин, расскажи мне, ты вообще кто по жизни?
2: Да, водитель работы.
1: Ну, дальнобойщик.
0: А, ты и дальнобойщик, и не... А, то есть и ты и дальнобойщик, и играешь дальнобойщика, да? А
2: что... Нет, я не дальнобойщик, я просто работаю водителем.
0: А, работаешь водителем, а играешь дальнобойщика. То есть, вот, например, Шерлок Холмса играл, ну, просто работает обычным следователем, да, а играет частного, да?
2: Да.
0: Окей. Значит, ну и расскажи, что там было, как ты сыграл дальнобойщика? Как случилось? Ты работаешь водителем, и как тебя пригласили туда?
2: А, у меня просто есть одна знакомая, она режиссер.
0: И? У меня тоже есть, у меня 20 знакомых режиссеров, меня не приглашают на дальнобойщика. Но я бы и не пошел, конечно. Ну, окей, хорошо. Как это было? Вот звонит тебе режиссер и...
2: Да, не хочешь попробовать себя в роли вот дальнобойщика?
0: А почему она... А почему она решила... Не, секунду. Мы, ну, наверное, она режиссер или по режиссер, там, по актерам?
2: Она учится на режиссерском.
0: А, окей. А как она, почему она решила, что лучший дальнобойщик это ты? Какие у тебя признаки дальнобойщика? Расскажи нам.
2: Вот это не знаю, наверное, брутальность какая-то.
0: Брутальность, да, это слышно, да.
1: Руки в масле там, не в сливочном, а в таком машинном. А,
0: ну-ка, опиши себя.
2: Ну, короткая стрижка.
0: Так. Что еще короткое?
2: А
0: все остальное длинное, поэтому дальнобойщик. Да, понятно. Так, и ты, значит, так, она тебе звонит, и что дальше?
2: Да, я пригласила на пробу, я пришел, там прочитал текст, ей понравилось, вот и все.
0: А ты можешь сейчас, вот то, что помнишь, прочитать, то, что ты ей прочитал?
2: Кастинг, давай. Сейчас я не вспомню.
0: Ну, примерно, да.
2: Было, я уж подзабыл.
0: Да, я понял, ну, примерно, значит, что там, о чем? Там диалог, монолог, что там?
2: ну, там диалог был, да. Там я вышел как бы из кафе, там была собачка такая бездомная, и вот я как бы диалог был сначала с собачкой.
0: С собачкой? Дальнобойщик говорит собачка, это обычная тема.
1: Ну, одиноко, да, да, долго едет с собакой, да, разговаривает.
0: Ты выходишь, выходишь, что ты говоришь с собакой?
2: Да.
0: Так, ну, говори, что ты говоришь?
2: Вот, я сейчас не вспомню, потому что типа ты, бедолага такая тут бездомная, родила там щенков, никому не нужно. Там такая на самом деле-то грустная история была.
1: А собака тебе что? А? Собака тебе что? Что-то как-то реагирует?
2: Ну да, она ко мне подошла, я ей отдал там свою еду. Там,
0: нет, а у нее реплики какие-то есть? Там, ты что так мало там, жадюга, дай больше. Что-то собака говорит?
2: Ну да.
0: Рыдает?
2: Нет. Ну вот, что-то там пищит потихоньку.
0: Интересный фильм. А как фильм называется?
2: Фильм пока не могу сказать, но выйдет на Кинопоиске.
0: На Кинопоиске, конечно, мы уже, я уже буду обязательно смотреть. Хорошо.
2: Я вам напишу потом.
0: Обязательно. Значит, скажи, пожалуйста, вот теперь ты уже как опытный актер. Дай нам всем совет. Что нужно, чтобы хорошо сыграть дальнобойщика?
2: Ну, не надо играть его, а надо быть просто...
1: Проживать, как бы, да?
2: Предлагаемых обстоятельствах, вот и все.
0: То есть сначала просто повезти фуру, да, немножко? Просто поездить на ней чуть-чуть.
1: А фура была настоящая или просто, знаете, как он, просто кабина?
2: Настоящая, настоящая.
1: То есть ты реально ехал, не просто, знаешь, что мимо тебя ветками махали, типа ты вдоль леса едешь?
2: Нет, ну, конечно, ехал не я, а хозяин фуры, она была в аренде.
0: А собачку кто играл?
2: Сама собачка.
0: О, сама вот та известная собачка. Ну окей, хорошо, скажи мне последнее. После этого, после этой роли, ты стал другим? Ты хочешь продолжать работать водителем?
2: Водителем? Так я и так водитель.
0: Нет, ну я понял, ну может быть после, знаете, как там, вкусил крови, сыграл в кино, хочу быть актером, как это часто бывает. Нет? Или продолжаешь?
2: Нет, у меня такой жажды-то нету, как бы. Но если предложат, я не откажусь.
1: Давай, а кого бы ты хотел, вот если предложили? Ну, дальнобойщик уже отработанная тема. Вот кого бы ты.
0: Нет, почему отработанная?
1: Ну, все, это человек сыграл, ну, уже там, неинтересно.
0: Ну, знаете? Собачка осталась. Ну, кто?
1: Кого еще? Не может, может, там.
2: Да без разницы, на самом деле.
0: Абсолютно без
1: разницы. Подожди, тут аккуратнее, если без разницы может завести далеко. Такую роль тебе предложат.
0: Нет, почему я? Почему нет? А может, все с дальнобойщика. Это, знаете, это у этого, у Сталлоне все начиналось с этой роли, а потом стал звездой. А бывает и наоборот. Сначала сыграл дальнобойщика, знаете, там открыл дверь, как дальнобойщики делают, просто там облегчился. Да.
1: Осторожник, могут замыть.
0: А потом кто-то увидел, заметил, как он облегчился. О, как у тебя талант.
1: Черный дальнобойщик.
0: Черный, как он.
1: А там другой будет дальнобойщик, реально черный парень. То есть дальнобойщики, белые и черные.
0: Да, вы много знаете про кино. Давайте читайте еще, что там есть.
1: Так, чего там еще? А вот Дима пишет по поводу индийского кино. У меня в детстве было погоняло Митхун Чакраборти. Или просто Митхун. Митхуна бы хотел сыграть. Я еще и танцами 7 лет занимался. Плясал как не в себя. Как настоящий Митхун.
0: Спасибо, больше не надо. Я это слово...
1: Митхун!
0: Я его хоть и не знал, но уже запомнил. А что это такое?
1: А это такой культовый, такой старинный индийский артист. По-моему, в танцоре диско он...
0: Да?
1: По-моему, да. Митхун Чакраборти.
0: Это не одно слово, это два.
1: Это два слова.
0: А, я думал, это мед.
1: Имя и отчество.
0: Мед и что-то нехорошее.
1: Митхун Чакраборти.
0: А, окей, да. Любишь медок, люби их.
1: А Митхун, по-вашему, это хорошее?
0: Митхун просто. Так, давайте я почитаю. Ну, вот пишет. Вот Денис пишет. Короче, что пишет Денис? Правильно. Я бы хотел сниматься в кино для взрослых. Чего с несколькими актрисами сразу, и даже гонорара никакого не нужно. Чувак, а он тебе не потребуется. Если ты неопытный, будешь сниматься в таком кино, да еще с несколькими актрисами, гонорар тебе уже не пригодится, потому что ты прямо на этих актрисах там и крякнешь. Для взрослых. Да, это вот явно не взрослый человек пишет. Ты не понимаешь? Я ничего, конечно, я сам не знаю, рассказывали, да?
1: Нет,
0: там
1: конечно,
0: люди выматывают это. А им кажется, что это так вот, да, это прям, это типа, ай! Расскажите, как?
1: Это тяжело, много дублей, тяжелая рутинная работа, жарко, воняет.
0: Дальнобойщик, кто-то играет.
1: Маслом.
0: Это, что это за детский?
1: Вазелин разливается, это все.
0: А бывает взрывается.
1: Да, бывает.
0: А бывает это резинка, знаете, бабах. То есть это еще и травмоопасно. Хотел бы снимать кино для взрослых. Почему называется для... все кино для взрослых, кроме Буратино?
1: Кино для детей.
0: А, кстати, бывает Буратино для взрослых?
1: Хотя, ну да,
0: бывает,
1: с большим носом.
0: Но не носом, да.
3: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Бразилии футболист убежал в туалет прямо во время матча, а вернувшись, почти сразу забил гол. Маркос Пауло из Жуэнтуди перед побегом предупредил партнеров фразой «Я больше так не могу». Тренеры уже начали разбираться, что происходит, но игрок успел вернуться на поле и отличиться. Гол он отпраздновал сальто, а Жуэнтуди в итоге победил со счетом 2-0.
2: Жувентуди, я не понял, это название команды или то, что с ним случилось в туалете?
3: Это название команды, вот такой вот сложный португальский язык.
2: Я так навалил. И что, футболист убежал в туалет прямо во время матча? А как это побежал? А пока бегал, значит, что, матч прервали? Типа судья, что там? Сейчас, пару сек, наш нападающий какает, да? Или что? И все ждали, пока он покакает?
3: Ничего не успели сделать судьи. Смотрите, начали разбираться, он уже быстро вернулся. То есть он быстрее даже...
2: Как он прямо вот во время игры, во время нападения убежал? Я не знаю, комментатор такой. И вот мяч перехватывает Маркус Пауло, идет к воротам, обходит защитника. Удар! А нет, побежал срать. Как это было? Что это было? В какой момент он убежал? Что это был за момент такой?
3: Какой-то, я не знаю, может, какой-то угловой там, я не знаю.
2: Да, ну я, послушайте, я надеюсь, что он все-таки по-маленькому убежал, потому что тогда, ну, хотя бы ждать не так долго вратарю. Например, если это был...
3: Человек очень сильно хочет, как бы, и по-большому это сделает быстро.
2: Если
3: не втерпешь совсем.
2: Не всякое бывает.
3: Он же спортсмен, футболист.
2: А вы представляете, а если бы вратарь захотел? Тогда счет бы мог быть 300-0. Если бы он сбегал пока.
3: Ну, зачем вратарю какой-то бегать? У него есть штанги. Зашел за штангу.
2: И вот, смотрите, какой молодец этот Маркос Пауло. Я запомнил его имя навсегда. Ну, не как футболист, а как про этого... Как это называется?
3: Вы всех таких людей запоминаете?
2: Да, конечно. Потому что молодец. Смотрите. Он, как было сказано, он уже не мог, да? Он сказал, что... Как он там сказал? Он захотел, не могу. Не могу терпеть. Я больше так не могу. Смотрите, а он больше не мог, а мог бы вообще... При этом мог бы, да? Но все-таки на поле не сходил, а мог бы, знаете, быстро забежать, пописать в угол. Это называется угловой по-маленькому.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Ученые создали фитнес-трекер для контроля кишечных газов. Гаджет крепится к обычному белью и 24/7 следит за тем, сколько воздушных атак происходит за день. Заодно анализирует реакцию организма на разные продукты, а данные может передавать врачам, которым не всегда удается получить от пациентов точную статистику. Первые испытания прошли успешно. Теперь разработчики хотят вывести устройство в открытую продажу.
2: А что значит испытания прошли успешно? В смысле, на газах никто не подорвался? Что это имеется в виду?
3: Все замерили, все передали, как бы, вот как бы...
2: Нет, все работает, все обошлось.
3: Человек пукает, фитнес-трекер регистрирует все.
2: Нет, слава богу, конечно, все обошлось хорошо. Значит, фитнес-трекер для контроля кишечных газов. А фитнес-трекер, окей, ладно, значит, мы все живем сейчас в таком мире, где контролировать надо все. Да, даже свои газы. Чтобы, знаете, мало ли чего не вышло, да, а то газы у тебя не той системы, да, надо следить сейчас за всем. Сейчас все за всем следят, за газами, за икотой, за отрыжкой. Это все сейчас очень-очень важно для здоровья. Значит, и хорошо, они создали трекер для контроля газов. Отлично. Но почему мои тапки, он называется фитнес-трекер? Где тут, мать вашу, фитнес? Я не знал, что фитнесом уже называют...
3: Идешь. Ну, это разные бывают. Может, он по-спортивному так, знаете, так бодренько так.
2: А как это уже пауэрлифтинг, что ли? Ну, окей, гаджет 24/7 следит за тем, сколько там воздушных атак происходит в день, как было сказано. Анализирует там реакцию организма на разные продукты. Но где тут фитнес? Или, знаете, может быть, действительно, это совсем для слабеньких, для тех, кому уже пукнуть целый фитнес. А сейчас такие зумеры у нас же пошли. То есть прям пукнуло и уже, о, уже все, ну,
3: знаете, отдыхать. Не только для слабеньких. Бывает как бы и крепкий человек, как просто хоть...
2: Но, и значит, было сказано, заодно он анализирует реакцию организма на разные продукты, а данные может передавать врачам. Тут я не очень понял, а каким врачам? А врач вообще этого хочет? Это вот любому врачу можно? Вот я могу, например, свои попукивания передать своему стоматологу?
3: Да, запросто, да, психологу, своему даже барберу можете передать, как бы. Вы постоянно стрижетесь там.
2: А врача хоть надо будет предупредить? Или может сразу его без предупреждения напукать?
3: Да что там, это же только данные. Это не просто, знаете, ты им в нос пукнул.
2: Данные, ну и то, хорошо.
3: Просто сухие цифры какие-то, знаете.
2: Да, но знаете, самая плохая новость, в этой новости есть очень-очень, конечно, неприятный момент для некоторых людей. Возможно, даже для тех, кто нас слушает. Потому что здесь самый плохой момент. Там же было сказано, этот гаджет крепится к обычному белью. А вы знаете, что это очень плохая новость для тех, кто уже обрадовался. Знаете, что вот трекер газов нужно будет засовывать в задницу. А у нас, знаете, таких любителей, судя по новостям, все больше и больше. Нет, дорогие такера, трекера, маны. Не взад, да, достаточно к белью. И у врача, который вам из зада будет извлекать газовый трекер, отмазка, что, мол, засунул его туда, потому что думал, что так надо для отслеживания газов, уже не проканает, имейте в виду. Так,
3: наоборот, видите? Наоборот же, это хорошая для них новость, потому что, как бы, проканает как раз-таки. Просто шел, упал, споткнулся, и трекер с белья в попу влез. Это более реалистично, чем, знаете, подскользнулся голый. Тут не нужно говорить, что голый, да, подскользнулся.
2: Опять же, доверяю билетом, вам. Да. Доверяю. Ну, а, кстати, а как он может отследить газы, если его крепить только к белью? Это же, знаете, это не чистый эксперимент. А вдруг это не пук, а просто ветер в трусы подул?
3: Ну, не знаю. Мы не знаем же, как он выглядит, как он устроен.
2: Нет, а это не важно.
3: Смотрите, сам трекер крепится к белью. Да. А у трекера есть такой, извините за слово, раструб, который плотно прилегает, воронка прилегает плотно, как бы, к источнику газов.
2: Я не знаю. Нет, послушайте, ну, мы не знаем. Ну, хорошо, а может ли быть, что этот трекер спутает пук с чем-то другим? Ну, например, там, не знаю, жена подула. То есть, например, там сначала настигала там зад, потом видит попка красная и подула, чтобы остудить.
3: Или на кошку сел случайно, она обделалась, как бы, и кошкины газы. Такое же бывает?
2: Нет, я не знаю. Такого не бывает.
3: Все бывает.
2: Это единственное, что не бывает.

0: 20 часов 56 минут. Кремов уже привстал, надел свою одежду султана, щедро расшитую золотыми и серебряными нитями. Собрался уходить, но нет, господин Кремов, 4 минуты. Читаем сообщение, чего там.
1: Но сегодняшняя наша тема – это ты, дорогой наш слушатель, и кино. И вот такая вот история от Романа. Я не актер, но постоянно снимаюсь в массовках и изображаю людей. Меня часто просят прийти на открытие парка или создать толпу на какое-либо награждение. И эта толпа уже знает друг друга и начинает друг друга...
0: Подождите, я не понял, что значит изображаю людей? А это нам пишет что, пес?
1: Нет, просто он изображает других людей.
0: А нет, так или иначе, актеры изображают других людей. Нет,
1: что? Он не актер, поэтому для него это важно.
0: Нет, ну согласитесь, людей изображать в кино проще, чем нам, например, стол. Да?
1: Ну, или там, да, сказать, тут трудно,
0: или
1: да.
0: Трекер, который вы только что...
1: Так. А вот Василий, ну, давайте, пишет. Да. Привет, господа. Я бы хотел сняться с Кремовым в фильме про Чапаева. Вот, Василий, хорошая идея, но какой каст? То есть кто Чапаев, кто Петька, кто Фурманов,
0: Петька,
1: кто Белые?
0: Петька, очевидно. Ну, смотрите, если Чапаев вы, то Петька он. И совершенно не обязательно, что Петька человек, как вот писал автор предыдущего сообщения.
1: В мультфильме, да, возможно, Петька не человек.
0: Конечно, нет. Чапаева. Это совершенно не обязательно про людей. То есть вы Чапаев, а он Петька не человек.
1: Просто... Нет, слушай, нет, он же Василий, так, Василий Иванович. Он же хочет играть своего тезку.
0: А, вы думаете?
1: А я буду не белых знаю. Играть.
0: Нет, мне кажется, Петьку вы тоже
1: нормально. Коллективных белых.
0: Так, давайте я... Так, ну, вот пишет, например... вот Максим пишет. Блин, ребята, точно... Точно, у него в голову ему пришла мысль. Я хочу, чтобы вы после шоу, если вы вдруг покинете его по тем или иным причинам, ушли в комментаторы по футболу. Даже если не будете шутить, мне просто нравится, что, как вы думаете, если мы даже не будем шутить?
1: Что мы не будем шутить.
0: Даже если мы не будем шутить, то даже когда мы не шутим. Да, ну да, это, кстати... Ему нравятся наши задорные голоса. Они, кстати, действительно такие, нет?
1: Ну, какая? Не знаю, да, нам предъявляли это уже. Что-то задорные у вас голоса,
0: а это ему нравится.
1: Чего вы такие задорные народу
0: мистер? Комментаторы по футболу. Да, вы как думали когда-нибудь о таком завершении?
1: Я бы не знал, более такое неоднозначное. Типа кёрлинг бы
0: комментировал. Да, кёрлинг, да, это я вас с этим и так такое
1: ощущение, что...
0: Знаете, бобслей. Когда вы говорите в эфире, как будто вы комментируете кёрлинг. Да. Ну, вот, давайте читайте вы, ладно.
1: Так. Сейчас.
0: А, знаете, он пишет, Олег пишет, добрый пятница, немного по теме. Однажды снялся в маленьком эпизоде в улицах разбитых фонарей, буквально 5 секунд в кадре, на следующий день проснулся знаменитым, позвонили все друзья и родственники, спрашивая, как я оказался в телевизоре. А у нас какие-то разные родственники, потому что я... тоже снимался в свое время, когда-то в студенческие годы в улицах разбитых, даже там в двух сериях где-то, и не по 5 секунд, а побольше, но... Никто мне, даже вы, Кремов, не позвонили. Что это за улица разбитых?
1: Да потому что я сам тоже в маленьких эпизодах улицы разбитых.
0: Да, кто из нас
1: студентов театрального
0: тогда
1: не снимался?
0: Кто там не снимался в этой фигне? Причем на одну, я помню, там еще была хорошая роль, а я на нее просто не успел приехать. Там нам звоня там был.
1: И Дуканец устроился, да, все.
0: А тогда...
1: И поезд ушел.
0: Кто? Какие? Кто смотрит-то? Кто-то звонит? Что это?
1: Чувак, я же когда вижу кого-то, всегда звоню.
0: Да? И Дукалису?
1: Дукалису.
0: Я, чувак, я бы ему позвонил, но уже, к сожалению.
1: Вот Игорь, да, пишет о такой трагической актерской судьбе. Мне предложили сниматься в сериале 1812. Я отказался и обслуживаю газовые котлы. 1820, это, видимо, ну, правда,
0: ну, понятно,
1: войну,
0: прошу,
1: да,
0: как бы, да? Не надо было.
1: Да. Так ты Наполеона хорошо тянул.
0: Нет, ну просто, понимаете, отказываться ты тут как... А что значит отказался? Ну,
1: отказался. Ну, гонорар.
0: Его, может, просто показалось, что его предложили. Может, не предложили. Знаете, как предложили? А, как, знаете, как? Дорогой мой, да, надо тебе сняться, надо. Надо же знать, кому отказывать, ну, или нет.
1: Не-не-не, у меня котлы.
0: Нет, нет, это когда котлы его отправили потом. Ну что, ладно, что ли?
1: Все уже, да, пора.
0: А, да, смотрите, все. Все, товарищи дорогие, мы с вами прощаемся. Я нет, если вы заходите и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Он называется «Смотрите, кто заговорил». А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Кремов.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-хруст-шоу» без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Весь рекорд за один час. Это «Рекорд»

0: Через полчаса в эфире «Классика рекорда» с МС Жаном.
1: Рекорд реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Микс из главных треков недели. Это
8: Мегамикс. Рекорд Мегамикс.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем пятничное двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд-пати. Собираемся здесь на импровизированных танцполах, ловим мощный плюс вайбик уже осенний. Ну и, конечно же, раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении. Где бы вы ни находились, друзья, дома, значит, домашнюю вечеринку в рекордный превращаем. За городом, значит, делаем рекордный open-air. Ну и если вы находитесь с друзьями, то делайте максимальную тусу а-ля дискотек в рамках рекорд-пати. Итак, прямо сейчас я призываю всех начинать наполнять импровизированные танцполы на нашей радиовечеринке, как она называется, «Рекорд-пати».

0: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Рекорд.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

0: Рекорд-пати продолжается, равно как я продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук. Выбрать есть из чего, это я вам говорю 100%. Добавить в избранное, разумеется, тоже, чтобы впредь долго не искать и всегда интернет-потоки были под рукой. Ну а прямо сейчас можно еще 90 минут, и нужно еще 90 минут потанцевать здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд-пати.
1: Рекорд-пати.

0: Рекорд реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

позитиве. Ну и, конечно же, без новостей в рамках второго часа, второго 60-минутного отрезка я вас не оставлю, ведь Радио Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Свенки Тюнс, Вола, Кайваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны непосредственно в день шоу. И все это 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Фестиваль «Белая» и новая постановка «Снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности, разумеется, на сайте radiorecord.ru в 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение Радио Рекорд никто не отменял, оно работает специально для вас 24/7, поэтому 24/7 можно искать интернет-потоки, понравившиеся, и добавлять их в избранные, и если что, их там более 100 штук совершенно на любой вкус. И если я говорю на любой вкус, то реально на любой вкус. Посмотрите, забегите, не поленитесь и добавьте в избранные понравившиеся интернет-радиостанции. Прямо сейчас еще 30 минут, давайте потанцуем здесь, на радио-вечеринке Рекорд Пати. Рекорд Пати.

И герои эфира также присутствуют, и персонали, разумеется, тоже. Крем Хрусталев, вейкаперы, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Женя Балдин с Колбасным цехом, Русским часом, а мои шоу, Рекорд Лап Шоу, Рекорд Релиз, и, конечно же, новое шоу «Час Резидента» также ищите в телеграм-канале «Плейлисты Рекорда». На этой неделе там были Swanky Tunes, поэтому не поленитесь, послушайте обязательно. Пятница, плавно перетекающая в субботу, продолжается, точнее, перетекшая в субботу уже, продолжается. Меня, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и adios, amigos. Пока!

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин ван Бюрен.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Армин ван Бюрен.
2: The world's hottest artists. The most exciting talents. This is an exclusive guest mix on A State of Trance.